0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 7 утра в Перми. Вы слушаете Радио Альфа с первыми новостями. Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В выходные БПЛА атаковали склады Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области. Marketplace пообещал оказать помощь родственникам семьи погибших. Нефтепродукты попали в реки Перми. В Минприроды Прикамья 59.ру рассказали, что проверяют информацию СМИ о загрязнении речки Пыш в районе подъезда к Перми на западном обходе. Она впадает в Мулянку. Специалисты выясняют, как нефть попала в реку. По оперативной информации, в целях предотвращения распространения нефтяной пленки на водный объект установлены боновые заграждения. Принимаются меры по сбору нефтяной пленки, добавили в Минприроды. В Перми с 18 июля частично изменилась схема движения на круговой развязке у пересечения шоссе Космонавтов с улицы Промышленной и с улицей Аверятской. В Минтрансе края уточнили, что количество полос сохранится, их оси будут смещены для освобождения места под строительство опор путепровода. На объекте обустроен стройгородок. Началась расчистка полосы отвода вдоль шоссе Космонавтов. Параллельно ведется переустройство газопровода у арены «Молот», а на кольце подготовка к возведению 4 опор путепровода и фундамента подпорной стенки. Митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия отпустили на покой. Он хотел уйти с поста из-за достижения предельного возраста 75 лет и подавал прошение в марте 2024 года, но его благословили продолжать управлять Пермской епархией. В этом году ему исполнилось 77. Священный Синод вновь обсудил прошение и удовлетворил его. На его место назначили епископа Енисейского и Лесосибирского Игнатия, сообщает 59.ру. В офисы массово заехали зумеры, и они принесли с собой новые правила игры. Психолог Юлия Суркова объяснила в «Москве-24», что старый формат «стол с компьютером» больше не работает. Молодому поколению не важен статус стеклянного небоскреба, им нужен комфорт. В списке must-have для современного офиса – теннисные столы, диваны и игровые зоны, нормальная кухня, где можно поесть не над клавиатурой. По словам эксперта, уровень стресса сейчас такой, что люди ищут опору. Мозг требует природы и простоты. А стекло и бетон в центре города только добивают нервную систему, отметила психолог. Кроме того, некоторые компании уже разрешили приводить друзей в офис и даже нанимают для своих сотрудников психологов. На этом пока все новости. Доллар сегодня 78.39, евро 89.89. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в Перми ясно, осадков не ожидается, ветер северный слабый. Днем плюс 27-29, пока в городе плюс 18 градусов.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 20 47 888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
7: Для слушателей старше 12 лет.

0: Доброго утра всем. На радио Альфа пару слов о дорожной ситуации. Почти свободное движение в городе, но к этой минуте наблюдаются трудности. По данным сервиса Яндекс.Карты, на Леонова от Карпинского до шоссе Космонавтов, на Героев Хасана от Чернышевского и далее по Компросу до Екатерининской, на Маршал Рыбалка от Ласвинской до Сысольской, на Мира затруднения от шоссе Космонавтов до 9 мая.
1: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Просто новый день уже наступил и медленно, но верно набирает скорость. Вторник, 21 июля на календаре. Доброго утра всем. Вы слушаете Радио Альфа. С вами Ирина Плотникова. Я очень надеюсь, что вот это солнечное утро подарит нам отличное продолжение дня. Но к подсказкам звезд все-таки предлагаю прислушаться.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, если хотите о чем-то договориться, готовьтесь заранее. Путанная или многословная речь может все испортить. Тельцы, могут возникнуть ситуации, в которых потребуется отстаивание личных границ. Не вступайте в споры со старшими по возрасту или по положению. Близнецы, могут подняться неприятные темы в разговорах с близкими или с непосредственными начальниками. Это день споров и обид. Раки. День фантазии, чрезмерных эмоций. Но вы можете придумать что-то действительно стоящее на будущее. Львы. Отложите важные дела. Вряд ли ваши партнеры будут находиться в адекватном состоянии. Девы. День принесет сразу несколько возможностей помириться или хотя бы наладить диалог. Не отказывайтесь от этих шагов. Весы. Возможны сомнения и колебания. Какой-то разговор пока еще рано считать закрытым. Придется продолжать. Скорпионы. Многие вопросы решатся неожиданным способом. Не отказывайтесь от смелых и нестандартных вариантов. Стрельцы. От вас потребуют очень конкретных шагов или четкой позиции. Придется брать на себя риск выбора, иначе вам перестанут доверять. Козероги. Понадобится четкое следование правилам и формальностям, даже если это будет не совсем выгодно для вас. Водолеи. Хороший день для обращения в официальные инстанции, но вам придется взять на себя роль старшего. Рыбы. День работы с документами и составления конкретных планов на будущее. Будьте внимательны к деталям.
1: Радио Альфа.

0: Золотые хиты на радио Альфа 104.1 FM и слушайте нас онлайн на alfa.fm.ru. В последнее время все больше и больше говорят о связи физического здоровья с эмоциональным. В продолжении темы Кати Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Возможно, сегодня утром вы посмотрелись в зеркало, заметили легкую отечность и тут же вспомнили модные советы, списав плохой внешний вид на высокий кортизол. Ленты соцсетей действительно переполнены призывами воевать с этим гормоном стресса. Но известный нью-йоркский диетолог Эми Шапира на портале Fox News напомнила: кортизол нам жизненно необходим. Именно он дает энергию подняться с постели и поддерживает иммунитет. В норме его пик приходится как раз на утро, а к ночи уровень падает. Проблемы начинаются только при затяжном стрессе. Хронически высокий кортизол серьезно бьет по здоровью. Отсюда тревожность, бессонница и выгорание. А вот популярный миф про отекшее кортизольное лицо Шапира считает явным преувеличением. Диетолог подчеркивает, утренние отеки редко связаны с гормонами. Чаще всего причины прозаичнее – избыток соли в ужине и нехватка воды. Вместо самодиагностики эксперт советует сдать анализы у врача и просто пересмотреть привычки. Помните, что кофе натощак и активный спорт поздно вечером провоцируют ненужные скачки гормона. Ну а беречь свои нервы – это действительно хорошая идея.
1: Радио «Альфа».

0: 7:32 в городе, плюс 18 градусов сейчас на улице. Жарко будет днем. Подробный прогноз после новостей. О главных событиях к этой минуте коротко на радио «Альфа». Полина Попова.
1: Здравствуйте. Роскомнадзор, проверка ограничения доступа к App Store, заявили коммерсанту в ведомстве. Ранее пользователи из России жаловались на проблемы в работе витрины приложений. А сетевые сбои App Store, по данным портала Detector 404, достигли 80%. В расписании аэропорта Большое Савино появилась информация о прямых перелетах из Перми на таиландский Пхукет. Чартерная программа рассчитана с 26 октября этого года по 18 марта будущего года. Глагол «махаю» признали литературной нормой. Слово, ранее считавшееся разговорной формой, теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глагола «машу», сообщает РИА Новости. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми солнечно, без осадков, ветер северный слабый. В течение дня плюс 27-29.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа 104.1 FM, там, где музыка прежде всего. 7.41 в Перми, всем завтракающим желаю приятного аппетита. И, кстати, если вы считаете себя приверженцем здорового образа жизни и как следствие правильного питания, сегодня можно позволить себе небольшую слабинку. Подробности у Кати Григорьевой во всемирной истории совсем скоро, а через пару минут вернемся к музыке Радио Альфа.
1: Реклама.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
2: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огран 106-594-783-57.
4: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
5: На радио «Альфа» дорожная информация. По данным сервиса «Яндекс.Карты», основные затруднения сейчас на Лифаново от Смирнова и далее по Свердлова до Ивановской. На Ласвинской неспешные движения от Магистральной до Маршал Рыбалка и копится транспорт на Пушкина от Горького до Сибирской и от газеты «Звезда» до Компроса.
2: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Золотые хиты на радио Альфа 104.1 FM. Всем бодрого продолжения утра. Чуть менее двух недель остается до окончания июля. Это значит, еще двух победителей нашего летнего проекта «Охота на отдых 12+» мы с вами определим. Напомню, финалы по пятницам, а в течение недели набираем участников. Так что будьте внимательны. После специального сигнала «Охота на отдых» отправляйте смайлик в виде домика в наш МАКС номер 8906-3-8-104-1. 21 июля сегодня, чем отметился день, расскажет Катя Григорьева, спонсор выпуска на радио Альфа ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 июля – день вредной еды. Считается, что сегодня даже приверженцы ЗОЖ могут позволить себе нарушить правила. Термин «нездоровая еда» ввел в 70-е годы прошлого века американский микробиолог и диетолог Майкл Джекобсон. Он активно боролся за маркировку искусственных трансжиров, составил список вредных продуктов и придумал выражение «пищевое порно» для калорийной неполезной пищи, созданной исключительно для вкусового удовольствия. Популярное в США итальянское блюдо «фетучини Альфредо» диетолог называл «сердечным приступом на тарелке». Это блюдо названо в честь создателя, повара Альфредо Ди Лелио. Он подавал его в своем ресторане в Риме в начале 20 века. Традиционный рецепт таков. Широкую яичную пасту отваривают альденте до состояния, когда она еще слегка упругая. Далее смешивают со сливочным маслом в глубокой сковороде и добавляют тертый сыр пармезан. Все постоянно помешивают до состояния крема. В этом блюде на 500 граммов пасты приходится по 200 граммов сливочного масла и пармезана. Получается густой, насыщенный и очень калорийный соус.
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио Альфа.

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: Разбуди меня.
1: 7:53 в городе. Вы слушаете Радио Альфа. На пермских автозаправочных станциях увеличили отпуск топлива до 40 литров. Больше новостей у Полины Поповой уже через 3 минуты. Пока на Радио Альфа. Инструментальная музыка.

0: Перми 8 утра с новостями на радио Альфа. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Президент Путин подписал указ об особом статусе учителей. Теперь за педагогами официально закреплена общественная значимость профессии. В обновленный перечень мер поддержки также входит пересмотр нормы учебной нагрузки на педагогов. Кроме того, все учителя смогут бесплатно пользоваться электронными образовательными ресурсами, а также получать юридическую помощь по педагогическим вопросам и трудовым правам. Для педагогов ввели гарантию защиты от угроз причинения вреда здоровью. Раз в месяц они смогут посещать государственные музеи. Начинающие педагоги получат годовую программу наставничества. А по достижении 25 лет работы учителям будет присваиваться звание ветеран труда. В Прикамье выросли поставки бензина и повышены лимиты на заправках. Региональный оперштаб по топливному обеспечению Пермского края проводит активную работу с производителями и поставщиками топлива, а также операторами автозаправок по обеспечению бензином населения. Основной упор делается на увеличение объемов топлива, поступающего в регион, и стабилизацию снижения розничной сети. Нефтехимпром повысила суточный лимит отпуска топлива одному покупателю в Перми до 50 литров, в других территориях края до 40 литров. 92-й есть в наличии на 26 заправках нефтехимпрома, 95-й на 34. Дистопливо присутствует на всех станциях. В ближайшее время ожидается новая партия бензина марки АИ-92. Техническая готовность Пермь-Арены достигла 43%. На объекте завершаются монолитные работы, ведется демонтаж инженерных сетей, строители приступают к внутренней отделке. Работы выполняются в соответствии с графиком, отставаний нет. Монолитный этап планируется завершить в текущем строительном сезоне. Тепловой контур закрыть до наступления холодов, чтобы приступить к внутренним работам. «Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в широкий российский прокат 30 июля. Фильм стартует в рамках неофициального теневого проката на 2 недели позже мировой премьеры. Бюджет «Одиссея» превышает 250 миллионов долларов. Только первые ночные показы, состоявшиеся в ночь на 17 июля, принесли уже свыше 17 миллионов долларов. Доллар сегодня 78.31, евро 89.55. Полина Попова, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми ясно, без осадков, ветер северный слабый. Температура воздуха днем плюс 27-29 градусов.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Альфа.

0: утро с любимой музыкой на радио Альфа 104.1 FM. Мы все, конечно, знаем значение вот этого выражения «Дольче Вита» — «сладкая жизнь». Но астрономы испанские пришли к выводу, что наша Вселенная действительно сладкая. Подробности в новостях со всего света у Кати Григорьевой скоро. А через пару минут заглянем на пермские дороги.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
2: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
3: А тебе-то зачем?
2: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
1: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
4: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник». Оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник». Удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник». Улица Хрустальная, 34.
5: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и курорт Сити на Встречной, 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
7: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
6: «Домострой». Пермь, Николая Островского, 75.
7: Сайт домострой.шоп.
8: О, Розекс, Пермь, ОГРН, 117-595-80-21-403.
0: В Перми 8:12 на радио Альфа. Дорожная сводка. Местами в городе затруднения. По данным сервиса Яндекс.Карты, 10-минутный затор на Славяново от площади Восстания и далее по Лифаново и Свердлово до Ивановской. На Стахановской небольшие трудности от моста через железную дорогу до Карпинского, на Ласьминской от магистральной до маршала Рыбалка, на Монастырской от Осинской до Попова.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа 104.1 FM, там, где музыка прежде всего. Новое открытие ученых может приблизить ответ на вопрос, как же возникла жизнь на нашей планете. Что за открытие, узнаем прямо сейчас.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Наша Вселенная оказалась сладкой. Астрономы из Испанского центра астробиологии обнаружили в самом центре Млечного Пути запасы сахара. Речь об эритрулозе, углеводе, который на Земле содержится в обычной малине. С помощью сверхчувствительных радиотелескопов ученые разгадали давнюю научную загадку. Ранее в земных лабораториях этот сахар никак не получалось синтезировать в нужных объемах. Теперь понятно почему. Судя по всему, Земля получила этот элемент в уже готовом виде из космоса, еще на этапе своего формирования, около 4 миллиардов лет назад, во время массовой бомбардировки планеты кометами и метеоритами. На Землю тогда пролился настоящий космический ливень. Из космоса доставили миллионы тонн малинового сахара. Он попал в так называемый первичный бульон, где как раз зарождались первые живые организмы. Такой сахар – важный химический триггер. Он заставляет другие простейшие молекулы складываться в основу для РНК и ДНК. Новое открытие доказывает, базовые ингредиенты для зарождения жизни в избытке распределены по всей нашей галактике.
1: Радио Альфа.
4: Реклама.
5: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
7: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 2-195-213. 2-195-213.
8: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Перми 8 часов и 32 минуты, плюс 20 градусов сейчас на улице, и это еще не предел на сегодня. О погоде после новостей.
1: Здравствуйте. На АЗС «Нефтехимпром» в Перми один водитель теперь может купить до 50 литров бензина, а на заправках в Прикамье до 40 литров, сообщает 59.ру. Путепровод на Монастырское у Перми первой откроют 22 июля. Одновременно с этим напротив закроют примыкание улицы Максима Горького. В России вновь обсуждают верхнюю границу молодежного возраста. Академик Геннадий Онищенко предложил поднять ее с 35 до 40 лет. Как сообщает телеканал 360.ru, сейчас по закону к молодежи относятся граждане от 14 до 35 лет. Включительно Онищенко объяснил инициативу тем, что современные люди дольше сохраняют активность и работоспособность. Идею поддержал глава Минздрава Михаил Мурашко. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». Сегодня 21 июля. В Перми солнечно, осадков не ожидается, ветер северный слабый. Температура воздуха днем плюс 27-29 градусов.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Уже завтра, друзья, в среду приглашаю всех на речную прогулку на борту прогулочного теплохода. Вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа 12+. И как раз-таки всю эту неделю в невероятном вопросе разыгрываем пригласительные билеты на эту речную прогулку. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. Самый веселый речной трамвайчик с танцевальной развлекательной программой «Радио Альфа» отправляется в рейс все лето каждую среду в 19:00.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом, забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой, в доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
4: Звоните 204-61-77.
5: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
6: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
7: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: 8.44, точное пермское. Заглянем на улицы города. По данным сервиса Яндекс.Карты, в Перми плотное движение. На Славянова от площади Восстания и далее Полифанова и Свердлова до Ивановской. На Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской. На Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского. Небольшие трудности на маршала Рыбалка от Ласьвинской до Оборонщиков. Затруднения в центр Перми на Камском мосту.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Совсем скоро закрутится новая карусель событий. С началом нового рабочего дня мне остается пожелать, чтобы события были исключительно позитивными и приятными. Чем отметился этот день в истории? Сегодня 21 июля, расскажет Катя Григорьева, спонсор выпуска на радио «Альфа». ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 июля 1969 года астронавт Нил Армстронг стал первым на Луне. В этот день он произнес знаменитую фразу «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Вместе с Армстронгом на Луне в рамках миссии «Аполлон-11» побывал и Басс Олдрин, но вышел на поверхность спутника позже командира на 15 минут, и все лавры достались Нилу. Во время исторической посадки на Луну Олдрина звали Эдвин, а Басс, его детское прозвище, которое в 1988 стало официальным именем. Первый исторический выход людей на Луну длился больше 2,5 часов. Астронавты установили там флаг США, разместили комплект научных приборов, собрали почти 22 килограмма образцов грунта. Тема первых на Луне до сих пор вызывает споры. Есть те, кто считает это мистификацией и даже съемкой Голливуда. Но правдивость события доказывают в том числе более поздние снимки разных орбитальных аппаратов. Так, в 2010 году следы пребывания миссии «Аполлон-11» на Луне подтвердил китайский Чань-Э-2, а в 2021 – индийский Чандраян-2. А астронавт Басс Олдрин еще жив, ему 96 лет.
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа». We'll be right back.

0: Золотые хиты радио Альфа на 104.1 FM. Слушайте нас в умных колонках и на alfa.fm.ru. Уже завтра в техническом режиме откроется движение по улице Монастырская. И вместе с тем вернутся автобусные маршруты номер 3, 51 и 71. А вот временный маршрут под 85-м номером прекратит работу. Больше новостей у Полины Поповой в ближайшем выпуске.
1: Реклама.
2: Мам, где теперь моя комната?
3: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
4: Я здесь.
2: А где?
4: На террасе.
1: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-defiz-kortros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
1: 0+.
5: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
7: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-694-783-57.
8: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
9: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
10: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
9: Двери банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
10: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
9: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
1: Телефон рекламной службы 259-1700.
5: Радио «Альфа».
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».

0: Перми 9:01. С новостями вторника. Полина Попова, спонсор выпуска на радио «Альфа», ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. На этой неделе депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который должен помочь стабилизировать ситуацию с топливом. Как пишет «Комсомольская правда», документ планируют принять сразу во втором и третьем чтениях. По словам председателя палаты Вячеслава Володина, изменения должны обеспечить бензином и другими видами топлива как граждан, так и предприятия. Ранее власти отмечали, что нынешняя ситуация затронула не только автомобилистов, но и бизнес. В первую очередь топливо планируют направлять торговым сетям, чтобы не допустить перебоев с доставкой продуктов и товаров повседневного спроса. В Пермском крае создана рабочая группа по ликвидации загрязнения рек при Минприроды. Она займется как уже существующими случаями попадания нефтепродуктов в реки, так и профилактикой. Сообщается, что будут разыскиваться компании, ставшие виновниками утечек. После подсчета ущерба им планируется предъявить требования по выплате компенсации. Комиссия также займется координацией проектов по восстановлению экосистемы рек и прибрежной зоны. В состав рабочей группы вошли сотрудники Минприроды, МЧС, природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, представители общественности, экологи и волонтерские организации. Напомню, на минувшей неделе стало известно о крупной утечке нефтепродуктов в городские реки Перми. Ликвидация последствий идет до сих пор, пишет текст. С 22 июля в Перми в техническом режиме открывается движение по улице Монастырская по двум полосам из четырех. Одновременно закроется участок улицы Максима Горького для продолжения работ. С 22 июля на Пермь-1 вернутся маршруты автобусов номер 3, 51, 71 с привычными большими автобусами. Временный маршрут номер 85 прекратит работу. Пермяк, сыгравший Градусова в фильме «Географ Глобус пропил», снялся в новом проекте. Сериал «Нам кранты» выйдет уже 31 июля. Андрей Прытков, Градусов, сыграл роль местного криминального авторитета. Режиссером картины тоже выступил пермяк Александр Собичевский. А съемки проходили в Перми и Добрянке. Доллар на сегодня составляет 78 рублей 31 копейку. Курс евро на сегодня 89.55. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в Перми солнечно, без осадков, ветер северный слабый. Днем плюс 27-29 градусов. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Под любимую музыку Радио Альфа мы встречаем новый рабочий день и вместе с тем приступаем к невероятному вопросу. На кону пригласительные на речную прогулку, вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа 12+. Напомню, теплоход отправляется в рейс все лето по средам в 19:00. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». Внимание, невероятный вопрос на сегодня. Только каждый пятый из нас в этом вопросе считает, что нужно придерживаться старого, проверенного способа. В чем они не доверяют современным технологиям? Жду ваш вариант, звоните 257-0107. Повторю невероятный вопрос. Только каждый пятый из нас в этом вопросе считает, что нужно придерживаться старого, проверенного способа. В чем эти люди не доверяют современным технологиям? Звоните 257-0107.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
2: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свияжево 39А. Банька.

0: всех наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Делаете ремонт? Осталось купить только мебель. Едем в Евразию за мебелью Enzo Home. Мебелью с мировым именем.
3: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
4: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35-18+.
5: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: Красово и выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: На радио «Альфа» дорожная информация. В Перми плотное движение. По данным сервиса Яндекс.Карты, 20-минутный затор на Якутской от Первой Красноборской до Докучаева. Почти столько же времени потратите на проезд по улице Калинина от Адмирала Ушакова и далее по Светлогорской до Западного обхода. Затруднения на Славяново от площади Восстания и далее по Лифаново-Свердлова до Ивановской, на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского. Небольшие трудности на Монастырской от Синской до Попова, на Компросе от Луначарского до Петропавловской. Сложности в центре Перми на Акамском мосту.
2: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Легкости вам не только в решении трудовых задач, но и в целом по жизни. Кстати, астрологи говорят, что сегодня день удачен для общения, переговоров и налаживания контактов. А вот конкретно по знакам зодиака пробежится Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, если хотите о чем-то договориться, готовьтесь заранее. Путанная или многословная речь может все испортить. Тельцы, могут возникнуть ситуации, в которых потребуется отстаивание личных границ. Не вступайте в споры со старшими по возрасту или по положению. Близнецы, могут подняться неприятные темы в разговорах с близкими или с непосредственными начальниками. Это день споров и обид. Раки. День фантазии, чрезмерных эмоций. Но вы можете придумать что-то действительно стоящее на будущее. Львы. Отложите важные дела. Вряд ли ваши партнеры будут находиться в адекватном состоянии. Девы. День принесет сразу несколько возможностей помириться или хотя бы наладить диалог. Не отказывайтесь от этих шагов. Весы. Возможны сомнения и колебания. Какой-то разговор пока еще рано считать закрытым. Придется продолжать. Скорпионы. Многие вопросы решатся неожиданным способом. Не отказывайтесь от смелых и нестандартных вариантов. Стрельцы. От вас потребуют очень конкретных шагов или четкой позиции. Придется брать на себя риск выбора, иначе вам перестанут доверять. Козероги. Понадобится четкое следование правилам и формальностям, даже если это будет не совсем выгодно для вас. Водолеи. Хороший день для обращения в официальные инстанции, но вам придется взять на себя роль старшего. Рыбы. День работы с документами и составления конкретных планов на будущее. Будьте внимательны к деталям.
1: Радио Альфа.
0: Между прочим, внимание к деталям в том числе и поможет найти ответ на невероятный вопрос. Всем доброго утра. Напомню, как сегодня звучит наша головоломка. Только каждый пятый из нас в этом вопросе считает, что нужно придерживаться старого проверенного способа. В чем они не доверяют современным технологиям? 257-0107 и звонок есть. Радио Альфа, доброе утро.
4: Доброе утро. Может быть, засолки огурцов?
0: А какие новые технологии могут быть?
4: Я не знаю.
0: Мне кажется, тут все как-то по старинке.
4: Ну, может быть, тогда какие-нибудь рецепты приготовления?
0: Тоже не они.
4: Дарить подарки, может быть.
0: Так, а как можно по-другому?
4: Как бы онлайн. Ну, в смысле, вот офлайн.
0: Курьером, да?
4: Ну, да.
0: Каждый пятый думает, что надо вручать подарки лично?
4: Лично, да.
0: А остальные курьером?
4: Ну, либо по, там, ну, вот сертификаты сейчас модно дарить, типа по электронному.
0: Поняла, о чем говорите, но тоже мимо.
4: Тогда будем думать.
0: Спасибо. Спасибо, думайте. Еще звонок.
5: Доброе утро.
0: Доброе.
5: Пословица. Голосить 7 раз отметь, 1 раз отрежь.
0: Есть такое дело. И как это может перекликаться с ответом на невероятный вопрос?
5: Сейчас самому все перепроверить, чем доверить.
0: Ну, а если на конкретном примере, где это может... В какой сфере это может коснуться?
5: Сфера строительства.
0: Кто там что будет измерять, если не сам человек?
5: Да.
0: А кто тогда? Тут, мне кажется...
5: Строитель, рабочий.
0: Ну, он же человек.
5: Да, он человек.
0: Ну вот.
5: И он доверяет своим знаниям, своим умениям, навыкам.
0: Как-то вы в другую сторону совсем ушли. Нет, со строительством не связано. Да, каждый пятый говорит, что нужно это делать старым проверенным способом. Не доверяют. Современным технологиям эти люди не доверяют.
5: Может, в сфере питания?
0: Здесь что не так?
5: Не, все равно мимо.
0: Да, мимо.
5: Не сфера строительства, не это. В сфере, может быть, автомобилей, что-то такого.
0: Но вы как-то накидываете идеи, при этом ничего конкретного мне не говорите. Как я должна вас понять? Не могу залезть в вашу голову. Что же у вас там еще за мысли такие? Давайте думайте, звоните. Только каждый пятый из нас в этом вопросе считает, что нужно придерживаться старого проверенного способа. В чем эти люди не доверяют современным технологиям? Жду ваши варианты. Звоните 257-0107.

0: Только в ночные часы, друзья, вырабатывается мелатонин. Гормон не только сна, но и гормон молодости. Между прочим, он проявляет в том числе антистрессовое действие, снижая уровень кортизола. Тему продолжит Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Возможно, сегодня утром вы посмотрелись в зеркало, заметили легкую отечность и тут же вспомнили модные советы, списав плохой внешний вид на высокий кортизол. Ленты соцсетей действительно переполнены призывами воевать с этим гормоном стресса. Но известный нью-йоркский диетолог Эми Шапира на портале Fox News напомнила: кортизол нам жизненно необходим. Именно он дает энергию подняться с постели и поддерживает иммунитет. В норме его пик приходится как раз на утро, а к ночи уровень падает. Проблемы начинаются только при затяжном стрессе. Хронически высокий кортизол серьезно бьет по здоровью, отсюда тревожность, бессонница и выгорание. А вот популярный миф про отекшее кортизольное лицо Шапира считает явным преувеличением. Диетолог подчеркивает, утренние отеки редко связаны с гормонами. Чаще всего причины прозаичнее – избыток соли в ужине и нехватка воды. Вместо самодиагностики эксперт советует сдать анализы у врача и просто пересмотреть привычки. Помните, что кофе натощак и активный спорт поздно вечером провоцируют ненужные скачки гормона. Ну а беречь свои нервы – это действительно хорошая идея.
1: Радио Альфа.
0: 9:27 в городе. Катя Григорьева, спасибо за рекомендации. А мы возвращаемся к невероятному вопросу. Только каждый пятый из нас в этом вопросе считает, что нужно придерживаться старого проверенного способа. В чем эти люди не доверяют современным технологиям? 2570107, звонок есть. Радио Альфа, доброе утро.
4: Доброе утро. Может быть, речь идет о парковке автомобиля?
0: Угу. Что тут? Как?
4: По зеркалам, а не по камерам, например.
0: Каждый пятый по зеркалам, да, ориентируется?
4: Да.
0: Мне кажется, таких людей больше, кто смотрит все-таки в зеркала. Это одно из главных правил, мне кажется, любого водителя. Не парковка автомобилей. Есть еще мысли?
4: А может быть, мытье окон вручную, а не при помощи гаджетов?
0: Вот это уже ближе, но это не окна.
4: Ближе?
0: Но близко.
4: Может, уборка дома, мытье полов, например. Пылесос вместо веника.
0: Так, ладно, ну давайте на полах остановимся, что ли. Каждый пятый вот это предпочитает делать старым проверенным способом. Они не доверяют.
4: Мыть полы руками.
0: А по-другому-то как еще?
4: Швабры руками.
0: Ну, швабры
4: самостоятельно.
0: Ну а как не самостоятельно, если ты держишь уже в руках швабру, ты, получается, сам и моешь полы. Ну давайте дальше рассуждайте. Вы очень близки к верному ответу, и даже это слово уже прозвучало. У вас только надо развить немного тему.
4: Самостоятельно, а не роботом-пылесосом.
0: Самостоятельно пылесосить, получается, да?
4: Пылесосить самостоятельно, да, а не роботом.
0: А вы как предпочитаете?
4: Робот.
0: А, удобно?
4: Удобно.
0: Слушайте, ну они же такие, можно прям приложение установить в телефоне. Сидишь, да, на работе, да, заглянул там и говоришь, вот ему там команды отправляешь, да, тут убери, приходишь, да, домой и чисто. Какая, да, прелесть. Однако каждый пятый из нас предпочитает старым проверенным способом вручную пылесосить, а не роботом. Ура!
4: Ура! Ура!
0: Я вас поздравляю, вы большая молодец. Хотя, надо сказать, практически полностью большинство людей перешли на как раз-таки помощь робота-пылесоса. Давайте знакомиться, как зовут?
4: Меня зовут Юлия, я нахожусь в Ленинском районе на работе, передаю привет своим коллегам. Благодарю их за активную помощь в угадывании невероятного вопроса.
0: Ну, слушайте, у вас пригласительных 2 на речную прогулку. Найдете, да, с кем там поделиться?
4: Конечно.
0: Поздравляю, да, каждую среду. Напомню, отплывает этот речной трамвайчик с вечеринкой от Радио Альфа в стиле 90-х. Юлия, еще раз вас поздравляю и желаю хорошего дня.
4: Спасибо большое.
1: Радио Альфа.
5: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
6: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
7: ИП «Кредит Виктор Юрьевич», ОГРНП 325-595-8096-602.
8: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
9: Лето в разгаре, и Мебелева дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей. Только представь, любимый диван, теплые летние вечера. Пора воплотить мечту в реальность. Фестиваль «Белые ночи» уже в Мебелево. И главный приз ждет именно тебя. Улица Энергетика, 37.
7: Подробности о организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, есть деньги, порядки и получение в едином центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
11: Телефон рекламной службы 259 17 00.
12: Радио «Альфа».

0: радость каждого дня я и Полина Попова разделяем вместе с вами. И, кстати, Полина уже готова поделиться свежей порцией новостей. На Радио Альфа краткий обзор событий.
1: Здравствуйте. О ситуации вокруг разлива нефтепродуктов в реке Мулянка рассказал зампред правительства Прикамья и министр природных ресурсов Дмитрий Беланович. Компания ООО «Лукойл Пермнефтеоргсинтез», допустившая утечку после определения размера вреда, причиненного водному объекту, почвам, животному миру и водно-биологическим ресурсам, будут предъявлены соответствующие требования. Выход нефтепродуктов в Каму полностью исключен, отметил Беланович. Отдел полиции по Ленинскому району на улице Екатерининской, 44, в Перми закрылся на ремонт. Как выяснил в курсе.ру, посетителей перенаправляет в Свердловский и Мотовилихинский районы Перми. В центре Перми снимают детективный сериал «По следу огня». Съемочная группа работает прямо на улицах города, в том числе на Пермской, около оперного театра, а также в здании администрации Ленинского района. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми солнечно, без осадков, ветер северный слабый. В течение дня плюс 27-29.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: старого проверенного способа в уборке дома ручным пылесосом. А современным технологиям, роботам-пылесосам такие люди не доверяют. Новая головоломка завтра после 9 утра. 9 часов и 41 минута в городе. Что происходит на улицах Перми, расскажу совсем скоро. И вернемся к музыке «Радио Альфа».
1: Реклама. Эх, в этом костюме как в бане.
2: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
3: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
3: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
2: В Мэнслуке.
3: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
5: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
6: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
7: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
8: 0+.
9: Учитесь плавать вместе с Бодибум. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Бодибум на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
10: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: На радио «Альфа» дорожная сводка. По-прежнему в Перми плотное движение. По данным сервиса Яндекс.Карты, затор на Калинина от адмирала Ушакова и далее по Светлогорской до западного обхода. На Спешилова от Докучаева до маршала Жукова, на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского. Трудности на Карпинского от моста через железную дорогу до Стахановской, на Лифанова от Смирнова и далее по Свердлова до Ивановской. В центр города неспешное движение по Камскому мосту.
11: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM. Синоптики предупреждают нас с вами о том, что дождливая погода может вернуться в Пермь на следующей неделе, но при этом жара сохранится. К выходным на этой неделе обещают до плюс 30. Сейчас в Перми плюс 24, сегодня днем до плюс 29 градусов. Прекрасный день 21 июля продолжается с Катей Григорьевой. Перелистнем страничку всемирной истории. Спонсор выпуска на радио Альфа. ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 июля – день вредной еды. Считается, что сегодня даже приверженцы ЗОЖ могут позволить себе нарушить правила. Термин «нездоровая еда» ввел в 70-е годы прошлого века американский микробиолог и диетолог Майкл Джекобсон. Он активно боролся за маркировку искусственных трансжиров, составил список вредных продуктов и придумал выражение «пищевое порно» для калорийной неполезной пищи, созданной исключительно для вкусового удовольствия. Популярное в США итальянское блюдо «Фетучини Альфредо» диетолог называл «сердечным приступом на тарелке». Это блюдо названо в честь создателя, повара Альфредо Ди Лелио. Он подавал его в своем ресторане в Риме в начале 20 века. Традиционный рецепт таков. Широкую яичную пасту отваривают альденте до состояния, когда она еще слегка упругая. Далее смешивают со сливочным маслом в глубокой сковороде и добавляют тертый сыр пармезан. Все постоянно помешивают до состояния крема. В этом блюде на 500 граммов пасты приходится по 200 граммов сливочного масла и пармезана. Получается густой, насыщенный и очень калорийный соус.
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио Альфа.

0: Прошедшие выходные в Чермозе отшумел музыкальный фестиваль «Наше лето», где в том числе выступил Сергей Чиграков. Отзывы у тех, кто побывал там, самые позитивные. Еще один музыкальный фестиваль откроется в Перми в эту пятницу. Музыкальный фестиваль «Причал». Ожидается тоже огромное количество выступлений артистов. Подробнее в течение недели буду обязательно вам рассказывать. А больше новостей на Радио Альфа каждые полчаса. Ближайший выпуск от Полины Поповой через 5 минут.
1: Реклама.
2: Мам, где теперь моя комната?
3: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
4: Я здесь.
2: А где?
4: На террасе.
1: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-defiz-kortros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Драгоценная орхидея – 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
7: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
8: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
9: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
8: Двери банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
9: Значит так. Берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
8: Магазин «Все для бани» у Сани. Пермь. Васильева, 5/6.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио Альфа.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
10: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 10 утра. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Россия и Украина готовят новый обмен пленными. Он может состояться в ближайшее время. Сейчас стороны занимаются утверждением списков, сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Ситуация на АЗС в Пермском крае стабилизируется. Краевой оперштаб проводит работу по наращиванию объемов поставок бензина. Сеть «Нефтехимпром» со вчерашнего дня увеличила лимит отпуска топлива до 50 литров в Перми и до 40 литров по краю. Бензин марки АИ-92 доступен на 26 заправках «Нефтехимпрома», 95-й доступен на 34. Дизтопливо есть везде. Ожидается дополнительная поставка 92-го бензина. «Лукойл» сохраняет ритмичное снабжение при выросшем потреблении, а также он увеличил лимиты до 40 литров. Авиакомпания «Победа» требует в суде свыше 16 миллионов рублей с международного аэропорта Пермь. Как считает истец, в декабре прошлого года наземный персонал ответчика не отсоединил перед взлетом трос заземления от «Боинга» авиакомпании. В результате самолет взлетел вместе с кабелем, который в нескольких местах пробил фюзеляж воздушного судна. В итоге самолет был отстранен от полетов для ремонта. В пресс-службе аэропорта ситуацию не прокомментировали. Эксперты говорят, что истец может требовать не только компенсировать стоимость ремонта, но и потери из-за простоя лайнера, сообщает «Коммерсант» Прикамье. Более 1 миллиона абитуриентов подали документы в вузы России. В этом году особенно активно выбирают технические направления. Больше всего заявлений пришло на информатику и вычислительную технику. В топе также педагогическое образование, лечебное дело и инженерные специальности, рассказали в Минобрнауке. В американской школе появится робот-учительница. Гуманоидный робот по имени Салли приступит к обучению детей уже этой осенью в одной из школ штата Нью-Йорк. Робот-учитель информатики обойдется школе дешевле живого преподавателя. Он будет стоить 60 тысяч долларов. Это 4 миллиона рублей примерно. Производители утверждают, что Салли не будет собирать личные данные учеников и все занятия будет проводить сидя, поскольку не оборудована механизмом для передвижения. На этом пока все. Доллар на сегодня 78.31, евро 89.55. Полина Попова, служба информации.
0: И расскажу о погоде. Спонсор выпуска на «Радио Альфа» ООО «Медицинский центр «Фриболок». В Перми сейчас плюс 24 градуса. В течение дня ясно, без осадков, ветер северный слабый. И температура воздуха сегодня плюс 27-29.
2: Реклама.
3: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во «Фриболоке» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Фриболок». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Это радио Альфа 104.1 FM. Мы вернемся к золотым хитам совсем скоро. Прямо сейчас новости отечественного автопрома. У него открывается новая эра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На этой неделе вазовский внедорожник «Лада Нива Legend» шагнул в новую технологическую эру. В понедельник, 20 июля, прямо в день 60-летия «АвтоВАЗа», запустили серийное производство глубоко модернизированной «Нивы». К дилерам первые машины начнут поступать в конце августа. Инженеры пытаются удивить вещами, которые во всем мире считаются базой последние лет 30. Например, появилась водительская подушка безопасности. Ради этого пришлось серьезно модернизировать структуру кузова. Также внедорожник получил частичную двустороннюю оцинковку, а ключ зажигания теперь вставляется с привычной правой стороны. Руль, к слову, просто позаимствовали у «Лады Гранты». Под капотом прописался новый 8-клапанный мотор объемом 1,8 литра на 90 лошадиных сил. Модернизация позволила скинуть с разгона до 100 км в час целых 2 секунды. Правда, это все равно занимает бесконечные 15 секунд. Завод обещает удержать от роста цену обновленной легенды. Спасет ли это культовый внедорожник от конкурентов, покажет время.
1: Радио «Альфа».
4: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25.
5: Застройщик ООСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Вот подробности акции уточняйте в отделе продаж.
6: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
9: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?
8: Строй

0: Процедуры М-Скалпт. Звоните 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» всегда хорошая музыка. Казалось бы, что может быть общего у малины и космоса? Но еще в 2009 году астрономы обнаружили в центре Млечного Пути облако, которое было насыщено этилформиатом. Это тоже вещество, которое придает малине вкус. И вот 2026-й, научные открытия идут дальше. О них-то и расскажет Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Наша Вселенная оказалась сладкой. Астрономы из Испанского центра астробиологии обнаружили в самом центре Млечного Пути запасы сахара. Речь об эритрулозе, углеводе, который на Земле содержится в обычной малине. С помощью сверхчувствительных радиотелескопов ученые разгадали давнюю научную загадку. Ранее в земных лабораториях этот сахар никак не получалось синтезировать в нужных объемах. Теперь понятно почему. Судя по всему, Земля получила этот элемент в уже готовом виде из космоса, еще на этапе своего формирования, около 4 миллиардов лет назад, во время массовой бомбардировки планеты кометами и метеоритами. На Землю тогда пролился настоящий космический ливень. Из космоса доставили миллионы тонн малинового сахара. Он попал в так называемый первичный бульон, где как раз зарождались первые живые организмы. Такой сахар – важный химический триггер. Он заставляет другие простейшие молекулы складываться в основу для РНК и ДНК. Новое открытие доказывает, базовые ингредиенты для зарождения жизни в избытке распределены по всей нашей галактике.
1: Радио «Альфа». Реклама.
4: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
5: А тебе-то зачем?
4: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты ко мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
6: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
7: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
8: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
7: «Домострой». Пермь Николая Островского, 75.
8: Сайт домострой.шоп.
9: ООО «Мрозекс Пермь». ОГРН 117-595-8021-403.
10: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
11: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
10: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
12: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
13: Телефон 236-64-77.
14: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
15: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
16: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
15: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
17: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
18: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Половина 11 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. День набирает ход. Сегодня 21 июля. О событиях коротко. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Роскомнадзор, проверка ограничения доступа к App Store, заявили коммерсанту в ведомстве. Ранее пользователи из России жаловались на проблемы в работе витрины приложений. А сетевые сбои App Store, по данным портала Detector 404, достигли 80%. В расписании аэропорта Большое Савино появилась информация о прямых перелетах из Перми на тайландский Пхукет. Чартерная программа рассчитана с 26 октября этого года по 18 марта будущего года. Глагол «махаю» признали литературной нормой. Слово, ранее считавшееся разговорной формой, теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глагола «машу», сообщает РИА Новости. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Сегодня 21 июля. В Перми солнечно, осадков не ожидается. Ветер северный слабый. Температура воздуха днем плюс 27-29 градусов.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
6: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
7: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Сидеть и ждать поцелуев от Вселенной – это как будто бы не совсем про нас. Согласитесь, идем самостоятельно навстречу своим успехам и своей удаче. Друзья, до конца этой недели продолжается на Радио Альфа конкурс «Счастливый номер 12+». Разыгрываем пригласительные билеты на вечеринку Радио Альфа, которая состоится уже в эту пятницу в «Руки вверх» баре. Ну а чтобы стать победителем, после 17:00 по сигналу Димы Рожкова отправляйте СМС-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-38-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы в эту пятницу, 24 июля, Радио Альфа приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать, на вечеринку в «Руки вверх» бар «Сибирская, 16». Стартуем в 22:00, 18+.
1: Реклама.
2: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс «Париж».
3: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь

0: Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
1: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
2: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека. ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
3: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Ученые предполагают, что в августе в Луну врежется ступень ракеты Falcon 9. Она была запущена в январе прошлого года. И некоторые эксперты предлагают астрономам-любителям присоединиться к наблюдениям. Ну а мы с вами вернемся к истокам изучения Луны вместе с Катей Григорьевой. Спонсор «Всемирной истории» на радио Альфа ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 21 июля 1969 года астронавт Нил Армстронг стал первым на Луне. В этот день он произнес знаменитую фразу «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Вместе с Армстронгом на Луне в рамках миссии «Аполлон-11» побывал и Басс Олдрин, но вышел на поверхность спутника позже командира на 15 минут, и все лавры достались Нилу. Во время исторической посадки на Луну Олдрин назвали Эдвин, а Басс – его детское прозвище, которое в 1988 стало официальным именем. Первый исторический выход людей на Луну длился больше 2,5 часов. Астронавты установили там флаг США, разместили комплект научных приборов, собрали почти 22 килограмма образцов грунта. Тема первых на Луне до сих пор вызывает споры. Есть те, кто считает это мистификацией и даже съемкой Голливуда. Но правдивость события доказывают в том числе более поздние снимки разных орбитальных аппаратов. Так, в 2010 году следы пребывания миссии «Аполлон-11» на Луне подтвердил китайский Чань-Э-2, а в 2021-м индийский Чандраян-2. А астронавт Басс Олдрин еще жив, ему 96 лет.
1: Реклама.
3: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа».

0: Перми 11 часов и 1 минута. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Полина Попова. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Президент Путин подписал указ об особом статусе учителей. Теперь за педагогами официально закреплена общественная значимость профессии. В обновленный перечень мер поддержки также входит пересмотр нормы учебной нагрузки на педагогов. Кроме того, все учителя смогут бесплатно пользоваться электронными образовательными ресурсами, а также получать юридическую помощь по педагогическим вопросам и трудовым правам. Для педагогов ввели гарантию защиты от угроз причинения вреда здоровью. Раз в месяц они смогут посещать государственные музеи. Начинающие педагоги получат годовую программу наставничества. А по достижении 25 лет работы учителям будет присваиваться звание «ветеран труда». В Прикамье выросли поставки бензина и повышены лимиты на заправках. Региональный оперштаб по топливному обеспечению Пермского края проводит активную работу с производителями и поставщиками топлива, а также операторами автозаправок по обеспечению бензином населения. Основной упор делается на увеличение объемов топлива, поступающего в регион, и стабилизацию снижения розничной сети. Нефтехимпром повысила суточный лимит отпуска топлива одному покупателю в Перми до 50 литров, в других территориях края до 40 литров. 92-й есть в наличии на 26 заправках нефтехимпрома, 95-й на 34. Дистопливо присутствует на всех станциях. В ближайшее время ожидается новая партия бензина марки АИ-92. Техническая готовность Пермь-арены достигла 43%. На объекте завершаются монолитные работы, ведется демонтаж инженерных сетей, строители приступают к внутренней отделке. Работы выполняются в соответствии с графиком, отставаний нет. Монолитный этап планируется завершить в текущем строительном сезоне. Тепловой контур закрыть до наступления холодов, чтобы приступить к внутренним работам. «Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в широкий российский прокат 30 июля. Фильм стартует в рамках неофициального теневого проката на 2 недели позже мировой премьеры. Бюджет «Одиссея» превышает 250 миллионов долларов. Только первые ночные показы, состоявшиеся в ночь на 17 июля, принесли уже свыше 17 миллионов долларов. Доллар сегодня 78.31, евро 89.55. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми ясно, без осадков, ветер северный слабый. Температура воздуха днем плюс 27-29 градусов.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Цветочный хит от Майли Сайрус на радио Альфа 104.1 FM. Кстати, в ботаническом саду университета зацвела царица ночи. Правда, вряд ли нам удастся посмотреть, как цветет лунный кактус, потому что происходит это ближе к 8 вечера. Но в группе радио Альфа ВКонтакте вы можете посмотреть фотографию. Добавляйтесь в подписчики. А ботанический сад университета входит в двадцатку самых посещаемых достопримечательностей нашего города. И в июле вы можете побывать там на экскурсиях с понедельника по четверг. Сегодня вторник, 21 июля. Всем хорошего продолжения дня. С вами Ирина Плотникова. Далее на радио Альфа Секрет Сервис. Оливия Дин с новым хитом и Сплин уже через пару минут.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 211-540. 211-540.
2: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+.
7: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
8: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Коли Жиропа Асії на радіо Альфа, там, де музика прежде всего. Половина 12-го в Перми, у нас это время новостей с кратким обзором Полина Попова.
1: Здравствуйте. На АЗС «Нефтехимпром» в Перми один водитель теперь может купить до 50 литров бензина, а на заправках в Прикамье до 40 литров, сообщает 59.ру. Путепровод на Монастырское у Перми первой откроют 22 июля. Одновременно с этим напротив закроют примыкание улицы Максима Горького. В России вновь обсуждают верхнюю границу молодежного возраста. Академик Геннадий Онищенко предложил поднять ее с 35 до 40 лет. Как сообщает телеканал 360.ru, сейчас по закону к молодежи относятся граждане от 14 до 35 лет. Включительно Онищенко объяснил инициативу тем, что современные люди дольше сохраняют активность и работоспособность. Идею поддержал глава Минздрава Михаил Мурашко. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми солнечно, без осадков, ветер северный слабый. В течение дня плюс 27-29.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Лекции, главные хиты минувших десятилетий. Нас ждут Сия, Ирэйжи и Фил Коллинз.
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
2: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
3: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
4: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
3: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
2: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
5: Телефон 236-64-77.
6: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРС 104-590-035-88-00.
7: В этом костюме, как в бане.
8: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
7: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
9: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
7: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
8: В Мэнс Луке.
10: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
11: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика, в 37.
12: Подробности о организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядке получения в мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года.
13: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
14: ИП «Кригин Виктор Юрьевич», ОГРНП 325-595-8096-602.
15: Золотая коллекция. Радио «Альфа». To you.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
16: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 12 часов и 1 минута. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Центробанк предложил запретить несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет оформлять электронные кошельки, ограничить доступ подростков к цифровым сервисам без согласия родителей. Хотят ради борьбы с кибермошенниками и дропперами, пишут «Известия». Рособорнадзор начнет разрабатывать модель устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. Нововведение планируют внедрять постепенно до 2030 года, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Основой для новой модели станет опыт проведения устной части экзамена по иностранным языкам и собеседования по русскому языку для девятиклассников. Кроме того, сейчас прорабатывается формат устного экзамена по истории после 9 класса, пишет российская газета. В Перми ведется активная фаза сбора загрязненной воды в Мулянке и грунта с береговой линии. На реке установлены боновые заграждения, выход нефти в Каму исключен, говорят специалисты. К работам по сбору нефтепродуктов привлечены только профильные специалисты. Жаркая погода, между тем, ухудшает положение на участках рек Перми, пострадавших от разлива нефтепродуктов из-за высокой температуры. Усиливается интенсивность испарения нефтепродуктов. Между тем, экологи и волонтеры ищут уток, отмывают их от нефтепродуктов. Поймать их достаточно сложно птиц. Их пугает звук техники, которая откачивает пленку нефтепродуктов с поверхности воды. Сегодня в очистке берега будут принимать участие около 50 человек. Есть опасность того, что присутствие такого количества людей окончательно заставит животных уйти глубже в заросли. Там они наверняка погибнут от интоксикации, рассказала Тексту эколог Елена Плюшкова. Не всех птиц удается спасти. Прошлой ночью умерли 3 утки, чомга, кулики, дрозды и андатра. Олени в Норвегии перешли границу с Россией и не могут вернуться домой. Гости пересекли границу несколько месяцев назад. Олени нашли лазейку в заборе, где ограждение оказалось неполным. Теперь около 30 иностранных парнокопытных гуляют по российской территории. Владельцы оленей следят за ними по GPS, но сами оленеводы не могут пересечь границу и забрать животных домой. Из-за дыр в заборе подобное происходит каждую зиму. Раньше олени, перешедшие норвежскую-российскую границу, всегда возвращались обратно, но почему-то сейчас они решили остаться. Норвежские власти пока никак не отреагировали, но владельцы животных уже обратились в пограничную комиссию. Доллар 78.31, евро 89.55. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина», Пермь. Акция на первичный прием женского доктора, без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в Перми в течение дня солнечно, без осадков, ветер северный слабый. Температура воздуха плюс 27-29.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: Клиника Фомина.
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: Охота на отдых.
1: Летний проект на Радио Альфа продолжается. Весь июль мы разыгрываем сертификаты на сутки проживания в домике в парк-отеле «Зеленина». В течение недели набираем участников-финалистов, а по пятницам подводим итоги. Напомню, как стать участником конкурса «Охота на отдых». Слушайте внимательно Радио Альфа, ловите специальный сигнал и отправляйте смайлик в виде домика в наш МАКС, и вы в игре 12+. Сигнал звучит трижды в день по будням. И, пожалуйста, вместе с домиком пишите свой номер телефона, у некоторых он скрыт. Напомню, номер МАКС Радио Альфа 8-906-38-104-1. В эту пятницу финал «Охоты на отдых» в 15:10. Победителей из списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. И для того, чтобы человек подтвердил свою победу, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если победитель прослушал свое имя, мы будем выбирать следующего. Партнер конкурса ИП «Михалев» Александр Владимирович. На правах рекламы парк-отель «Зеленина». Здесь даже выходные могут превратиться в отпуск. Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51. Подробные условия охоты на отдых на сайте Радио Альфа, alfa.fm.ru.
0: Охота на отдых.
2: Реклама.
3: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация». Ваше место силы. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Банька

0: никаких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: им качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Драгоценные орхидеи 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в Драгоценной орхидее. Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
2: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+. Телефон рекламной службы 259 17 00.
3: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты, браво, на радио Альфа 104.1 FM. Как приятно наблюдать, Пермь у нас на этой неделе утопает в лучах солнца и продолжает цвести. Новые клумбы цветочные появятся на улицах города, на Героев Хасана между Чернышевского и Хлебозаводской на Компросе и возле фабрики «Газнак». О цветах на этой неделе. Горячая десятка Анны Романовой, свежий выпуск прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Васильки – удивительные цветы, известные почти во всем мире. В гробнице Тутанхамона был найден маленький венок из васильков. Цветы высохли, но спустя тысячелетия полностью сохранили свой цвет и форму. Сегодня васильки. Род васильков включает по современным ботаническим данным от 500 до 770 видов. Такое расхождение в цифрах связано с тем, что васильки очень сложно классифицировать. Они скрещиваются между собой и, кроме того, постоянно открываются новые виды. На территории России растет около 80 видов васильков. А произошли васильки из Турции, их генетические предки росли в Анатолии. Васильки распространились по миру как спутники злаковых культур. Их семена путешествовали вместе с зернами ржи и пшеницы. Красивая легенда гласит, что небо упрекнуло Ниву в неблагодарности за дожди. И чтобы доказать свою любовь, спустилась к ней в виде синих цветов среди колосьев. Научное видовое название васильков – цианус – переводится как «синий». По преданию, римский юноша Цианус погиб на хлебном поле, и богиня Флора превратила его в синий цветок в знак его преданной любви к ней. Родовое название василька Центаурия связано с древнегреческим мифом о кентавре Хироне, который вылечил соком василька рану от ядовитой стрелы, пущенной Гераклом. Василек относится к семейству астровых или сложноцветных, что делает его близким родственником подсолнуха и ромашки. Помимо привычного синего цвета, васильки бывают белыми, желтыми, розовыми, фиолетовыми и бордовыми. Дикие васильки отлично переносят засуху и редко поражаются вредителями и болезнями. Фактически, это один из самых стойких в природе цветков. Васильки дают отличный мед. С одного гектара можно получить до 50 килограммов меда. Васильковый мед имеет легкий зеленый оттенок. Синий пигмент из лепестков василька использовали для получения качественных художественных красок. Кстати, на лепестках васильков есть пигментные пятна, поглощающие ультрафиолет. Их не видит человек, но они являются яркими маяками для летающих насекомых. И что на первом месте? Известно, что с древнегреческого слова «базиликон» переводится как «царский». На Русь это название пришло вместе с именем Василий. Есть такое сказание. Василек назван в честь красивого парня Василия, в которого влюбилась русалка. Она предлагала Василию жениться на ней и жить под водой, но он отказался. И тогда она превратила его в красивый синий цветок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.
4: Oh, Father, tell me.

0: Выпуски новостей на Радио Альфа помогают немного представить картину происходящего в мире. Прямо сейчас краткий обзор от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. Верховный суд разрешил водителям не возить с собой бумажный полис ОСАГО. Если документ оформлен в электронном виде, бумажная версия не нужна, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда. В Перми движение по улице Монастырская возобновится 22 июля. Как сообщили в Минтрансе, магистраль заработает в техническом режиме. Для проезда будут доступны только две полосы из четырех. Почти половина работников Пермского края использует искусственный интеллект для борьбы со стрессом. 30% респондентов нейросети помогают снизить уровень паники. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Сегодня 21 июля. В Перми солнечно, осадков не ожидается. Ветер северный слабый. Температура воздуха днем плюс 27-29 градусов.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: Всегда хорошая музыка — это Sweetbox на Радио Альфа. Далее нон-стопом Гаррет Гейтс, Ace of Base и Сандра. Яркие хиты минувших десятилетий в золотой коллекции.
1: Реклама.
2: Мам, где теперь моя комната?
3: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
4: Я здесь.
2: А где?
4: На террасе.
1: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-defiz-kortros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
3: ИП «Григин Виктор Юрьевич», ОГРНП 325-595-8096-602.
1: Новый диван. Отличный повод чаще собираться с друзьями. Евразия. Героев Хасана 56.
4: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Золотая коллекция. Радио.

0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: В Перми 13 часов и 1 минута с новостями дня на радио «Альфа» Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Объем поставок беспилотников войска по сравнению с прошлым годом вырос более чем в 2 раза. Об этом заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко, передает Интерфакс. Замминистра подчеркнул, что в России создали единую систему подготовки специалистов БПЛА. За первое полугодие обучение прошли более 8 тысяч человек, отмечает РИА Новости. Криворучко добавил, что продолжается оснащение войск беспилотных систем всем необходимым для успешного выполнения задач СВО. Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о временных мерах для граждан, которые находятся за границей и уклоняются от исполнения наказания. Об этом пишет парламентская газета со ссылкой на председателя палаты Вячеслава Володина. Ограничения также могут затронуть тех, кого привлекли к ответственности за отдельные нарушения против безопасности государства. Им предлагают блокировать деньги и имущество, приостанавливать регистрацию прав на недвижимость, запрещать управление автомобилем и оформление статуса индивидуального предпринимателя. Рособорнадзор начнет разрабатывать модель устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. Нововведение планирует внедрять постепенно до 2030 года, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Основой для новой модели станет опыт проведения устной части экзамена по иностранным языкам и собеседования по русскому языку для 9-классников. Кроме того, сейчас прорабатывается формат устного экзамена по истории после 9 класса, пишет российская газета. В Перми с завтрашнего дня в техническом режиме начнется движение транспорта по улице Монастырской. Движение откроет по 2 полосам из 4. В этот же день в Пермь вернутся большие автобусы номер 3, 51 и 71. Временный маршрут номер 85, курсирующий взамен больших автобусов, прекратит работу. Напомню, что движение на Монастырской было закрыто из-за реконструкции путепровода. Здесь уже удалось завершить самый сложный этап реконструкции. Сейчас начались финальные работы. Архитектурное оформление объекта и облицовка путепровода. Ремонт планируется завершить в этом году. Кинокомпания Marvel представила первый полноценный трейлер фильма «Мстители. Судный день». В нем показали многих персонажей, которые будут бороться против главного злодея Доктора Дума в исполнении Роберта Дауни-младшего. В частности, в новой ленте, выход которой запланирован на 18 декабря, появятся Люди Икс, в том числе Доктор Ксавьер и Магнета. Также будет Фантастическая четверка, Человек-муравей, Черная пантера и Елена Белова. Кроме того, против Дума выступят Тор в исполнении Криса Хемсворта и Капитан Америка, которого сыграет Крис Эванс. Появление Доктора Стрэнджа и Человека-паука пока в Марвел не подтвердили. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 31 копейка, евро 89 рублей 55 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В среду, 22 июля, в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый. До плюс 18 ночью, завтра днем плюс 28, плюс 30.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: В подмосковных ЗАГСах появился новый виртуальный голосовой помощник с очень говорящим именем «Любовь». А на радио «Альфа» музыкальный помощник каждый день после 13 часов. Это дневная романтик-коллекция. Сегодня с нами Стиви Уандер, «Дайдем». Послушаем Владимира Кузьмина, новую песню от Тейлор Свифт и «Роксет» уже сейчас на радио «Альфа».

0: Стиви Уандер на Радио Альфа завершает пятерку лучших песен о любви. Плюс 28 градусов сейчас в нашем городе. Завтра столбики термометров поднимутся еще выше. Подробный прогноз погоды после получасовых новостей.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
2: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из «Геометрии комфорта».
3: «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь, ТЦ 7 «Пятниц», 3-й этаж.
5: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
6: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Амель Бэнд на радио Альфа. Музыка, которую мы любим, продолжит этот час Крейг Дэвид. Пока новости. О главных событиях коротко, Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Правительство планирует усовершенствовать систему подготовки медицинских кадров, передает ТАСС. Изменения коснутся целевого набора учебных программ, повышения квалификации и подготовки управленцев для здравоохранения. Верховный суд запретил включать в квитанции владельцев квартир долги за капремонт старше 3 лет. Об этом пишет российская газета. Световой меч Люка Скайуокера из фильма «Звездные войны. Эпизод 5. Империя наносит ответный удар» продан на аукционе за рекордные 3 750 000 долларов. Имя покупателя не раскрывается, сообщает Голливуд Репортер. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». 22 июля в среду в Перми будет малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный слабый. Ночью до плюс 18 градусов. Завтра днем в Перми плюс 28, плюс 30.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч. Тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Эксперт на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. И в планах у нас с вами, друзья, этим летом как минимум раз в неделю точно расслабляться. Каждую среду, напомню, в рейс отправляется самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Вечеринка в стиле 90-х» от радио Альфа 12+. И на этой неделе я продолжаю разыгрывать пригласительные на эту речную прогулку в невероятном вопросе. Подробные правила участия в конкурсах читайте на нашем сайте alfa.fm.ru. Далее «Золотая коллекция», главные хиты минувших десятилетий. В этом выпуске «Sugar Babes», Пол Маккартни и «Эфэр Дэвид».
1: Реклама.
2: Так звучит зажигание, так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
3: Акция действует до 30 сентября 2026 года.
4: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
5: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
4: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
6: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми 204-36-35 18+.
7: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печи и каминов. Дельный магазин на Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
8: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
9: А вы уже слышали про

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Sugar Babes на Радио Альфа в золотой коллекции и финалем час инструментальной музыкой через пару минут на Радио Альфа. Виктор Зинчук.
1: Реклама.
2: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать.
4: Домодом.
5: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
6: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
7: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
6: «Домострой». Пермь, Николая Островского, 75.
7: Сайт домострой.шоп.
8: ООО «Амбросок», Пермь, ОГРН, 117-595-80-21-403.
9: Мам, где теперь моя комната?
10: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
11: Здесь.
9: А где?
11: На террасе.
12: Интуиция подсказывает, счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17 квартал. Сайт perm-defiscourtros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
14: А тебе-то зачем?
13: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
15: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
16: Лето в разгаре, и Мебелева дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей. Только представь, любимый диван, теплые летние вечера. Пора воплотить мечту в реальность. Фестиваль «Белые ночи» уже в Мебелево. И главный приз ждет именно тебя. Улица Энергетика, 37.
17: Подробности об организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, везде и порядки и получения в мире на цены Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
0: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 14 часов и 1 минута. С новостями вторника. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Подготовка к новому обмену между Россией и Украиной вышла на финальную стадию. Стороны уже приступили к утверждению списков, разделив их на две категории – военнослужащие и гражданские лица. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По словам омбудсмена, речь идет об очень значимом обмене, однако точные сроки его проведения намеренно не разглашаются, чтобы не допустить срыва договоренностей. Работы на нефтеперерабатывающих заводах Сибири отложили до осени, чтобы летом сохранить необходимые объемы топлива на внутреннем рынке. Об этом говорится в июльском докладе Банка России. С мая по июнь предприятия региона увеличили выпуск нефтепродуктов. Крупные заводы работали с полной загрузкой и перерабатывали рекордные объемы сырья, нарастили производство и независимые предприятия. Одно из них почти вдвое увеличило загрузку своих мощностей. В России вновь обсуждают верхнюю границу молодежного возраста. Академик Геннадий Онищенко предложил поднять ее с 35 до 40 лет. Сейчас по закону к молодежи относят граждан от 14 до 35 лет включительно. Онищенко объяснил инициативу тем, что современные люди дольше сохраняют активность и работоспособность. Идею поддержал глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом спикер Совета Федерации Валентин Матвиенко считает нынешнюю границу оптимальной. Эксперты отмечают, что изменение возрастной границы может расширить доступ к молодежным программам и мерам поддержки. Метеор 120R на подводных крыльях вернется в Пермь 29 июля. Теплоход прибудет в 16:55. Это будет первый межрегиональный рейс в навигации по маршруту Казань-Сарапул-Пермь. В маршрут включены остановки в Чайковском, Усть-Качке и Краснокамске. Первый рейс стартует из Казани 28 июля в 6 утра. По пути в Сарапул он будет останавливаться в Чистополе, Нижнекамске, Лабуге и Набережных Челнах. Мужчины и женщины примерно одинаково справляются с несколькими делами одновременно. К такому выводу пришли британские психологи. В эксперименте участвовали 78 человек. Им предложили одновременно следить за приготовлением еды и таймером, искать номера и слова, составлять комбинации из букв и цифр, а также отвечать на вопросы. По скорости и качеству выполнения основных заданий заметной разницы между мужчинами и женщинами ученые не обнаружили. При этом участницы чаще поддерживали разговор, не отвлекаясь от остальных дел. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 31 копейка, евро 89 рублей 55 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» и Рустам Рамилевич. Компания «Центр металлокровли». В среду 22 июля в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный, слабый. Плюс 18 ближайшей ночью. Завтра днем в Перми плюс 28, плюс 30 градусов.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Группа Трикелли на Радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Уже через 3 часа, друзьям, стартует наш вечерний розыгрыш «Счастливый номер 12+.» До конца этой недели Дима Рожков разыгрывает пригласительные на вечеринку Радио Альфа в «Руки вверх» бар. Что нужно делать? По сигналу Димы Рожкова после 5 вечера отправить смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-38-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы 24 июля в эту пятницу Радио Альфа приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать на вечеринку в «Руки вверх» бар «Сибирская, 16». Стартуем в 22:00 18+. Далее на Радио Альфа нон-стопом Джо Десен, Морган Уоллен и через пару минут Линда.
1: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру, ведь она такая красивая и молодая.
3: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
4: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник». Оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник». Удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник». Улица Хрустальная, 34.
6: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс «Париж».
7: Стоп! А зачем лететь 1000 километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. Зеленина. Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
8: Драгоценная орхидея 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
9: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
10: Смотри, Саня-то какие печи продает? Авторской работы.
11: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
10: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
11: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
10: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева, 5/6.
12: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Blue System на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Один из главных хитов этого года продолжит музыкальный час. Послушаем Бруно Марса. А прямо сейчас Зарап Ахметов расскажет о главных событиях одной строкой.
1: Здравствуйте. Глава Wildberries назвала размер компенсации в результате атак вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости. Семьи погибших работников компании получат 2 миллиона рублей. Пострадавшие в тяжелом состоянии – 1 миллион. В России на фоне дефицита бензина начало дорожать газомоторное топливо, сообщает «Известия». За первую половину июля стоимость сжиженного углеводородного газа на автозаправочных станциях в среднем по стране выросла на 12% по сравнению с июнем. Спрос на рыночную ипотеку при покупке квартир в новостройках вырос на 15,5%. При этом такие кредиты все еще остаются дорогими. Средняя ставка сейчас составляет около 19%. Зарап Ахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 29. 22 июля в среду будет малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-западный слабый. До плюс 18 градусов ночью. В среду днем в Перми плюс 28, плюс 30.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Хорошая музыка на радио «Альфа».

0: Испанские соловей Энрике Иглесиас на радио Альфа, там, где музыка прежде всего. Никаких официальных заявлений певец не делал по поводу победы сборной на чемпионате мира по футболу, а вот его супруга Анна Курникова отличилась, выложив в социальных сетях фото своих ликующих детей. Мы, кстати, в группе радио Альфа ВКонтакте тоже выложили фото с чемпионата мира. Подписывайтесь на наше сообщество. Нашлось место в этой истории и десятилетней российской девочки. Подробности в группе «Радио Альфа ВКонтакте». Далее «Золотая коллекция», главные хиты минувших десятилетий. В этом выпуске «Кашин», «Юсундур Эненечери» и через две минуты «Ирен Кара».
1: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон.

0: летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
1: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
2: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
1: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
0: В Мэнс Луке.
3: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Золотая коллекция. Радио А.

0: Перми 3 часа дня. Вы слушаете Радио Альфа с новостями. Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Глава ФБР Кэш Пател планирует посетить Россию, сообщает «Политику». По данным издания, это произойдет до конца года. Поездка может состояться 15 октября. Кэш Пател планирует посетить Москву и Санкт-Петербург. Принимающей стороной, скорее всего, станет ФСБ. Встретится ли глава ФБР с президентом России Владимиром Путиным, неизвестно. На этой неделе депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который должен помочь стабилизировать ситуацию с топливом. Документ планируют принять сразу во втором и третьем чтениях. По словам председателя палаты Вячеслава Володина, изменения должны обеспечить бензином и другими видами топлива как граждан, так и предприятия. Ранее власти отмечали, что нынешняя ситуация затронула не только автомобилистов, но и бизнес, в первую очередь топливо. Планируют направлять торговым сетям, чтобы не допустить перебоев с доставкой продуктов и товаров повседневного спроса. В июне российские банки выдали 1 миллион 220 тысяч новых кредитных карт. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй, это почти на 20% больше, чем год назад, но на 4% меньше майского уровня. Всего за второй квартал россияне оформили около 4 миллионов кредиток. При этом объем выдачи остается почти вдвое ниже, чем два года назад. Банки по-прежнему внимательно оценивают кредитные истории клиентов. В Пермском крае за первое полугодие снизилось количество работников, хотя бы раз уходивших на больничный. Всего было оформлено 421 тысяча больничных. Это на 16% меньше, чем за тот же период прошлого года. Уходили на больничные 213,5 тысяч жителей Прикамья, что на 18% меньше. Общая сумма больничных превысила 6 миллиардов рублей. Это на 300 миллионов меньше по сравнению с прошлым годом. Напомню, что первые три дня по больничному работнику оплачивает работодатель. Все остальные выплаты выдает Соцфонд России. В России продолжает расти рынок автомобилей с пробегом. В июне перепродали почти 508 тысяч машин. Это почти на 9% больше, чем год назад. Особенно заметно вырос спрос на Volkswagen и Honda. Самыми популярными моделями стали Kia Rio и Hyundai Solaris. Следом расположилась Lada 2107. Всего за первую половину года россияне приобрели почти 2 миллиона 900 тысяч подержанных автомобилей. Это на 5,5% больше прошлогоднего результата. Кроме того, в июне был установлен рекорд по ввозу машин с пробегом из Китая. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 31 копейка, евро 89 рублей 55 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина» Пермь. Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Завтра, в среду, в Перми будет малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-западный слабый. Ближайшей ночью до плюс 18 градусов, завтра днем плюс 28, плюс 30.
2: Реклама.
6: Мам, я хочу братика.
7: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
8: Доказательная медицина и высокие технологии.
9: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
8: Клиника Фомина. Ребенок будет.
9: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: Деспасито.
1: Летнее настроение. Это радио Альфа, Луис Фонси и Дэдди Янки. Только что на 104.1 FM на нашем сайте во время звучания песни вы всегда можете посмотреть, кто исполняет трек. Там же на главной странице ссылка на онлайн-вещание. 15.12 точные местные. Впереди Алекс Уоррен и ночные снайперы через 2 минуты.
2: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана, 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
7: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
8: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
9: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 2195-213. 2195-213.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Охота на отдых.
1: Весь июль на Радио Альфа разыгрываем сертификаты на сутки проживания в домике в парк-отеле «Зеленина». В течение недели мы набираем участников-финалистов, а по пятницам подводим итоги. Так что будьте внимательны, как принять участие. Напомню, трижды в день по будням звучит специальный сигнал «Охота на отдых». Его-то и нужно отмечать смайликом в виде домика в Макс Радио Альфа. И вы в игре 12+. Номер Макс Радио Альфа 8-906-3-8-104-1. Вместе с домиком, пожалуйста, пишите свой номер телефона. В эту пятницу в 15:10 победители из списка участников финалистов будем определять при помощи генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире, но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если нам не перезванивают, мы будем выбирать следующего претендента на победу. Партнер конкурса ИП Михалев Александр Владимирович. На правах рекламы парк-отель «Зеленина». Здесь можно устроить свидание, провести семейные выходные, отметить день рождения, тематические корпоративы, атмосферные свадьбы или просто приехать, чтобы перезагрузиться, сменить обстановку и почувствовать себя в маленьком отпуске, не уезжая далеко от города. Зеленина в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51.
0: Охота на отдых. Реклама.

0: 300 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 2-111-540. 2-111-540.
2: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
3: ИП «Кредит Виктор Юрьевич», ОГРНП 325-595-8096-62.
4: Учитесь плавать вместе с «Боди Бум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Боди Бум» на Качалово 10. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 259 17 00.
8: Радио Альфа.

0: Любимая музыка, Анна Наклоп на радио Альфа. В Перми 15:32 с кратким обзором новостей к этой минуте Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. С 1 августа уведомления по имущественным налогам будут автоматически появляться в личных кабинетах на госуслугах. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба. Россия по итогам года может снова выйти на первое место по числу туристов, приехавших в Турцию. В Анталии ожидают, что до конца года курорты провинции посетят от 3,5 до 4 миллионов россиян. Об этом сообщает ТАСС. Почти треть россиян ни разу не ходили к психологу. Чаще всего это связано с тем, что люди не верят в эффективность таких консультаций. Об этом говорят результаты исследования. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». 22 июля в среду в Перми будет малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный слабый. Ночью до плюс 18 градусов. Завтра днем в Перми плюс 28, плюс 30.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: диско. Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
0: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
3: Телефон 236-64-77.
4: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.
8: На одну курицу весом где-то...
0: Новая кухня. Отличный повод чаще ужинать дома. Евразия. Героев Хасана 56.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины Витаптеки на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
3: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины –

0: качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Золотая коллекция. Радио Альфа.
2: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
3: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: tale gone bad. Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 15 часов 59 минут. Новости на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Педагогам со стажем от 25 лет будут присваивать звание ветеран труда. Документ опубликован на портале правовой информации, сообщает парламентская газета. Учителям также гарантируют бесплатную юридическую помощь по вопросам работы. Для начинающих педагогов предусмотрят наставничество. Кроме того, власти должны обеспечить защиту учителей от угроз, связанных с их профессиональной деятельностью. На фоне топливного кризиса в России Минсельхоз предложил аграриям рассмотреть возможность использования печного топлива, которое обычно применяется в паровых котлах и промышленных печах, и дизеля с повышенным содержанием серы, сообщает Коммерсант. Об этом следует из письма директора департамента растениеводства Андрея Артикулова. Ведомство запросило у региональных органов агропромышленного комплекса информацию о готовности хозяйств закупать такое топливо. Отмечается, что Минэнерго подтвердило возможность его производства. На улице Крыма начали устанавливать стационарные телефоны, сообщил оперативный штаб региона. Это происходит на фоне регулярных отключений электричества и проблем с сотовой связью. Первые аппараты появились в Джанкое на севере полуострова, где мобильную связь включают дважды в день на 4 часа. По ним можно бесплатно позвонить по экстренному номеру 112, в пожарную охрану, полицию, скорую помощь и аварийную службу газа. Таксофоны работают при отсутствии электричества и сотовой сети. Спортивная школа «Спартак» объявила два аукциона на обеспечение безопасности во время проведения всероссийских соревнований по легкой атлетике «Пермский марафон» за работу контролеров. Спортивная школа готова заплатить 4 миллиона 300 тысяч рублей. В аукционной документации сказано, что услуги необходимо будет оказывать с 5 по 6 сентября. Охранников и контролеров необходимо будет выставить по нескольким зонам. 5 сентября по улице Ленина от Плеханова до Толмачева, на Толмачева от Ленина 79 до Банка и на улице Хохряков до пешеходного перехода. 6 сентября необходимо будет дежурить в 41-й зоне с 6:30 утра и до 16:30. Покупатели загородной недвижимости стали активнее оформлять ипотеку, несмотря на высокие ставки, как рассказала порталу News.ru вице-президент Национальной палаты недвижимости Ольга Волкова. Чаще всего в кредит приобретаются дома стоимостью до 10 миллионов рублей. При этом за счет ипотеки покупатели обычно покрывают до 40% от цены. Эксперт связывает рост интереса с отложенным спросом и тем, что россияне постепенно привыкли к высоким ставкам. Кроме того, на рынке сейчас много предложений, а продавцы чаще готовы снижать цену. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 31 копейка, евро 89 рублей 55 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 22 июля в среду в Перми будет малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-западный, слабые температуры нынешней ночью до плюс 18, завтра днем 28-30 градусов. Сейчас в Перми плюс 28.
2: Реклама.
3: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа снова конкурс «Счастливый номер 12+». По будням по 24 июля разыгрываем пригласительные билеты на вечеринку радио Альфа в «Руки вверх» баре. Чтобы стать победителем после 5 часов вечера, по моему сигналу отправляйте смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. И большая просьба писать еще свое имя. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы. 24 июля радио «Альфа» приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать, на вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00. 18+.
1: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда», 33, Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
3: Драгоценные орхидеи 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее. Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
4: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству пересмотреть нормы рабочего времени и преподавательской нагрузки учителей, как сообщает ТАСС, выполнить поручение необходимо в течение полугода. В России вступил в силу закон, исключающий двойное наказание за одно правонарушение в сфере дорожного движения. Теперь водители не могут сначала оштрафовать, а затем лишить прав за один и тот же эпизод ДТП. Россияне при поиске работы все чаще полагаются на собственные силы, чем на знакомых и друзей. Доля тех, кто придерживается такого сценария, выросла за год с 37 до 48%, следует из опроса «Суперджоб» для РИА Новости. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В среду, 22 июля, в Перми малооблачно будет, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный, слабая температура предстоящую ночью до 18 градусов, завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Перми 28 градусов.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

«Музыкальный пульс Перми».

0: На радио «Альфа» в невероятном опросе 12+. Всю неделю по утрам в будни после 9 дарим пригласительные билеты на речную прогулку «Вечеринка в стиле 90-х» от радио «Альфа». Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы компания «Кама Тревел» – это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправляется в рейс все лето каждую среду в 19:00.
1: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
3: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: покраску. АБС Авто на Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
2: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
1: «Домострой». Пермь, Николая Островского, 75.
2: Сайт домострой.шоп.
3: О, Мрозок, Пермь, ОГРН, 117-595-80-21-403.
4: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.com. И получи предварительный расчет.
5: ИП Григин Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
6: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
7: А тебе-то зачем?
6: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
8: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16, ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
9: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 17 часов 2 минуты. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Центробанк предложил запретить несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет оформлять электронные кошельки, ограничить доступ подростков к цифровым сервисам без согласия родителей, усыновителей или попечителей, хотя ради борьбы с кибермошенниками и дроперами, пишет «Известия». Такая инициатива входит в проект третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Новая мера коснется не банковских электронных кошельков, предоплаченных карт без привязки к счету, а также платежных функций цифровых платформ, маркетплейсов и игровых сервисов. Помимо прочего, инициатива снизит риски участия детей в азартных играх и бесконтрольных микроплатежей. Управляющие компании в России начали рассылать жителям платежные документы за коммунальные услуги с красной отметкой. Как сообщили в Роскачестве, такой цвет служит визуальным маркером, указывающим на наличие просроченной задолженности более чем за 3 месяца. При получении подобной квитанции за ЖКУ эксперт рекомендует в первую очередь тщательно проверить начисления. Сверить данные можно через систему ГИС ЖКХ или приложение госуслуги «Дом», а также запросить у своей управляющей компании официальный акт сверки расчетов. Россияне все чаще расплачиваются через систему быстрых платежей, QR-коды, банковские Pay-сервисы и другие бесконтактные инструменты. О росте их популярности ведомостям рассказали представители крупных банков. Только за первые 5 месяцев этого года клиенты одного из них совершили около 570 миллионов таких операций. Это на 60% больше, чем годом ранее. Общая сумма платежей превысила 660 миллиардов рублей. В Перми с завтрашнего дня в техническом режиме начнется движение транспорта по улице Монастырской. Движение не откроет по 2 полосам из 4. В этот же день в Пермь вернутся большие автобусы номер 3, 51 и 71. Временный маршрут номер 85, курсирующий взамен больших автобусов, прекратит работу. Напомню, что движение на Монастырской было закрыто из-за реконструкции путепровода. Здесь уже удалось завершить самый сложный этап реконструкции. Сейчас начались финальные работы. Архитектурное оформление объекта и облицовка путепровода. Ремонт планируется завершить в этом году. Российские IT-специалисты все чаще рассматривают переход в другую компанию. По данным ТАСС, о смене работы задумались около 70% сотрудников отрасли. Главные причины – желание больше зарабатывать, отсутствие карьерного роста, нехватка профессионального развития и выгорание. Сейчас средняя зарплата в IT составляет около 180 тысяч в месяц, тогда как сами специалисты рассчитывают примерно на 258 тысяч. При этом аналитики отмечают, что соискатели стали спокойнее оценивать рынок и менее требовательно подходить к выбору нового работодателя. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 31 копейка, евро 89 рублей 55 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 22 июля в среду в Перми будет малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-западный, слабые температуры нынешней ночью до плюс 18, завтра днем 28-30 градусов. Сейчас в Перми плюс 28.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа начинается конкурс «Счастливый номер», где именно вы можете выиграть сегодня два билета на вечеринку радио Альфа в «Руки вверх» баре, которая пройдет в грядущую пятницу 24 июля. Отправьте для этого смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Напишите, пожалуйста, в сообщении, кроме фразы «Иду на вечеринку», еще и свое имя. Сегодня победным будет седьмое сообщение. Желаю вам удачи.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент. Забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
5: Банька.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
3: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
2: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
3: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
2: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
4: Посмотрим, как обстоят дела сейчас на пермских дорогах. Там плотное движение, по данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено. Крупнее всего пробки на Соликамской от переезда до остановочного пункта Кислотной, на Пушкина от Максима Горького до Куйбышева, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов.
5: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, там, где музыка прежде всего и где проходит конкурс «Счастливый номер». Разыгрываем там пригласительные на вечеринку Радио Альфа в «Руки вверх» баре. Согласно условиям, надо было отправить смс-ку «Иду на вечеринку» на специальный номер Радио Альфа и оказаться автором седьмого сообщения. Это смогла сделать Эльвира, последние четыре цифры ее номера – 0326. Эльвира, принимайте поздравления. Приз ваш – 2 билета на вечеринку Радио Альфа в «Руки вверх» баре. Немного рекламы. 24 июля Радио Альфа приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать, на вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00. 18+. Еще два пригласительных разыграем завтра в конкурсе «Счастливый номер» на Радио Альфа после 5 вечера. Участвуйте и побеждайте. Удачи!
1: Неважно, когда вы включаете радио, в компании «Радио Альфа» хорошо всегда.

0: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодум мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодум. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
1: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
3: Выбор огромный. А он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
5: Мам, где теперь моя комната?
6: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
7: Я здесь.
5: А где?
7: На террасе.
8: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-kortros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Радио «Альфа» 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на радио «Альфа». Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В Кремле положительно оценили возможность переговоров главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что такой контакт на уровне министров иностранных дел в Москве будут только приветствовать. Россия наращивает экспорт удобрений с каждым годом и остается лидером в этом направлении, рассказала глава Минсельхоза Оксана Лут. В прошлом году за рубеж были поставлены 45 миллионов тонн удобрений. Покупателями стали аграрии в 107 странах, уточнила она. В России появится День хоккея. Его будут отмечать ежегодно 22 декабря. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В среду, 22 июля, в Перми малооблачно будет, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный, слабая температура предстоящую ночью до 18 градусов. Завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Перми 28 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Рад приветствовать вас на радио Альфа 104.1 FM, с которым не только хорошо работается, но и отдыхается.
1: Охота на отдых.
0: На радио Альфа продолжается охота на отдых. Это конкурс, в котором каждую пятницу весь июль можно выиграть сертификат на отдых в парк-отеле «Зеленина». Как принять участие в конкурсе? Рассказываю. Ловите специальный сигнал «Охота на отдых» на радио Альфа. Отмечайте его смайликом в виде домика в Макс Радио Альфа. И вы в игре 12+. Сигнал звучит трижды в день по будням. Пожалуйста, вместе с домиком отправляйте еще и свой номер телефона. У многих он может быть скрыт. Следующий финал «Охоты на отдых» в пятницу 24 июля в 15:10. Победителя из списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если победитель прослушал свою фамилию, мы выбираем следующего. Номер телефона Макс Радио Альфа 8-906-38-104-1. Партнер конкурса ИП «Михалев Александр Владимирович». На правах рекламы. Уникальный парк-отель «Зеленина» с концепцией путешествий по миру. Каждый домик – это отдельная страна. От солнечной Мексики и уютной Сицилии до экзотической Танзании и романтичного Бали. Десятки фотозон и даже своя Эйфелева башня. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Колый мыс, улица Апрельская, 51. Условия игры «Охота на отдых» на сайте alfa.fm.ru.
1: Охота на отдых.
2: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться,
3: а уезжают на новеньком автомобиле.
2: Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
4: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
6: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
5: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
7: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
8: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
9: 0+.
10: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика, в 37.
11: Подробно сделано организаторы и правила проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядки получения в мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
12: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио Альфа информация о ситуации на пермских дорогах. По данным Яндекс.Карт, движение в городе затруднено. Сильнее всего на Попова от Пушкина до Акулова, на Промышленной от 1-го Белоярского переулка до шоссе Космонавтов, на Бродовском тракте от 4-й Липогорской до Героев Хасана, на Пушкина от Компроса до Николая Островского и в обратном направлении на шоссе Космонавтов от Западного обхода до Промышленной.
13: Радио Альфа. 104.1 FM.
14: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: С Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. 6 вечера в Перми. На Радио Альфа новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Людям с ограниченными возможностями, со специально оборудованными автомобилями, многодетным семьям с тремя и более детьми, а также эвакуированным жителям территории, где объявлен режим ЧС, со следующего года не придется подтверждать льготы по имущественным налогам. Об этом сообщает газета «РУМ». Льгота для перечисленной категории граждан будет предоставляться автоматически, потому что всю информацию ФНС получит от профильных ведомств. Речь идет о транспортном налоге, налоге на землю за один участок до 6 соток и налоги на недвижимость. Свинина в России подешевела почти на 2% с января по июнь текущего года до 392 рублей за килограмм. Подсчеты сделала РИА Новости, опираясь на данные Росстата. Бескостная свинина упала в цене примерно на 2,5% за тот же период. Эксперты полагают, что спад стоимости связан с высокой степенью индустриализации отрасли, значительными производственными мощностями и возможностью производителей быстрее регулировать объемы выпуска. На себестоимость производства свинины и мяса птицы сильно влияет стоимость кормов, поскольку это одна из крупнейших статей затрат животноводческих предприятий. С января 2022 года по июнь 2026 в Россию было ввезено 1 миллион легковых и около 30 тысяч коммерческих автомобилей с правым расположением руля. Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Большинство таких авто поступило в страну в подержанном состоянии. Средний возраст ввозимых машин составил 5-6 лет. Почти 98% автомобилей с правым расположением руля, которые везли в Россию с 2022 года, имеют двигатели мощностью до 160 лошадиных сил. Метеор-120Р на подводных крыльях вернется в Пермь 29 июля. Теплоход прибудет в 16:55. Это будет первый межрегиональный рейс в навигации по маршруту Казань-Сарапул-Пермь. В маршрут включены остановки в Чайковском, Усть-Качке и Краснокамске. Первый рейс стартует из Казани 28 июля в 6 утра. По пути в Сарапул он будет останавливаться в Чистополе, Нижнекамске, Лабуге и Набережных Челнах. Турция, Италия, Таиланд, Китай и Япония стали самыми востребованными зарубежными направлениями для отдыха российских туристов в сентябре-октябре этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервисов планирования путешествий. По словам аналитиков, на зарубежные поездки этой осенью приходится половина всех отельных бронирований, а средняя продолжительность заграничного отпуска в текущем году составила 5 дней. При этом средняя стоимость ночи – 13 тысяч рублей. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 31 копейка, евро 89 рублей 55 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 22 июля в среду в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Слабые температуры нынешней ночью. До плюс 18, завтра днем 28-30 градусов. Сейчас в Перми плюс 28.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: Реклама.
1: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс «Париж».
1: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
4: Ай, в этом костюме, как в бане.
5: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
6: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
7: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
6: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
5: В Мэнс Луке.
8: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
9: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
10: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
11: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
12: О, Кама Тревел. Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
13: На радио Альфа снова дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, затруднено сейчас движение в Перми. На 6 баллов загружено 20-минутные заторы на Монастырской, от Сибирской до Попова, на Попова, от Пушкина до Монастырской. Минут 15 потерять можно на Куйбышева, от Механошина до Ленина и на Промышленной, от Первого Белоярского переулка до шоссе Космонавтов.
14: Радио Альфа. 104.1 FM.

Радио Альфа. С гордостью представляем легендарные песни на 104.1 FM.

0: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
1: Стоит недорого, блестит, переливается.
0: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
2: Устали слушать поющего соседа или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
3: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
4: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
5: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
6: ИП «Кредит Виктор Юрьевич», ОГРНП 325-595-8096-602.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».
9: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Васильки – удивительные цветы, известные почти во всем мире. В гробнице Тутанхамона был найден маленький венок из васильков. Цветы высохли, но спустя тысячелетия полностью сохранили свой цвет и форму. Сегодня васильки. Род васильков включает по современным ботаническим данным от 500 до 770 видов. Такое расхождение в цифрах связано с тем, что васильки очень сложно классифицировать. Они скрещиваются между собой и, кроме того, постоянно открываются новые виды. На территории России растет около 80 видов васильков. А произошли васильки из Турции, их генетические предки росли в Анатолии. Васильки распространились по миру как спутники злаковых культур. Их семена путешествовали вместе с зернами ржи и пшеницы. Красивая легенда гласит, что небо упрекнуло Ниву в неблагодарности за дожди. И чтобы доказать свою любовь, спустилась к ней в виде синих цветов среди колосьев. Научное видовое название васильков – цианус – переводится как «синий». По преданию, римский юноша Цианус погиб на хлебном поле, и богиня Флора превратила его в синий цветок в знак его преданной любви к ней. Родовое название василька Центаурия связано с древнегреческим мифом о кентавре Хироне, который вылечил соком василька рану от ядовитой стрелы, пущенной Гераклом. Василек относится к семейству астровых или сложноцветных, что делает его близким родственником подсолнуха и ромашки. Помимо привычного синего цвета, васильки бывают белыми, желтыми, розовыми, фиолетовыми и бордовыми. Дикие васильки отлично переносят засуху и редко поражаются вредителями и болезнями. Фактически, это один из самых стойких в природе цветков. Васильки дают отличный мед. С одного гектара можно получить до 50 килограммов меда. Васильковый мед имеет легкий зеленый оттенок. Синий пигмент из лепестков василька использовали для получения качественных художественных красок. Кстати, на лепестках васильков есть пигментные пятна, поглощающие ультрафиолет. Их не видит человек, но они являются яркими маяками для летающих насекомых. И что на первом месте? Известно, что с древнегреческого слово «базиликон» переводится как «царский». На Русь это название пришло вместе с именем Василий. Есть такое сказание. Василек назван в честь красивого парня Василия, в которого влюбилась русалка. Она предлагала Василию жениться на ней и жить под водой, но он отказался. И тогда она превратила его в красивый синий цветок.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте deckingdefisperm.ru.
1: Драгоценные орхидеи 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее. Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
7: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатно. Первое пробное занятие. Бодибум на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
8: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны. Ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
9: Пора снова посмотреть, что на пермских дорогах. Движение затруднено там, по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего скопление транспорта на Монастырской, от Сибирской до Осинской, на Попова, от Пушкина до Монастырской, на Промышленной, от Верхнемулинской до шоссе космонавтов, на Екатерининской, от газеты «Звезда» до Попова, а также на Компросе, от Пушкина до Советской улицы и на Карпинского, от моста до Стахановской.
10: Радио «Альфа», 104.1 FM.
11: Золотая коллекция. Радио.

0: Реклама.
1: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы – система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник» – удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник», улица Хрустальная, 34.
2: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
4: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
5: Телефон 236-64-77.
6: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
7: Новая кровать. Отличный повод просыпаться без будильника. Евразия. Героев Хасана, 56.
8: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
2: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином Домострой.
3: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
2: Домострой. Пермь, Николая Островского, 75.
3: Сайт домострой.шоп.
4: ООО «Мрозекс Пермь». ОГРН 117-595-80-21-403.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».
6: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
7: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 19 часов 1 минута. С новостями на Радио Альфа, Зарап Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Россия, Турция, КНР и Иран должны вступить в союз, призвали на конференции в Анкаре. Это нужно для обеспечения глобальной безопасности, сообщают СМИ со ссылкой на итоговую декларацию международной конференции. Авторы документа призвали также реформировать НАТО. Участники конференции назвали действия США и Израиля, а также ситуации вокруг Ирана, сектора Газа, Ливана и Украины главными источниками угрозы масштабного военного конфликта. Мошенники разработали новую схему обмана россиян, предлагая им отсканировать в аэропорту QR-код якобы для получения скидок в магазинах беспошлинной торговли, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин. По его словам, злоумышленники могут представляться сотрудниками известной компании, помогать пассажиру ориентироваться в аэрогавани, а затем просить перейти по QR-коду, например, для участия в акции, получения бонусов, скидки в дьюти-фри или небольшое вознаграждение. Сенатор объяснил, что QR-код чаще всего ведет на поддельную страницу, после этого мошенники могут попытаться войти в аккаунты, а человеку начинают приходить коды подтверждения от банков, госуслуг или других сервисов. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил модернизировать программу «Мат-капитала». По его словам, выплату на второго ребенка следует увеличить до размера, который сейчас предоставляется на первого. Для многодетных семей, по мнению Рыбальченко, нужно ввести дополнительный капитал в размере 1 000 000 рублей при рождении третьего или последующих детей, передает ТАСС. За первое полугодие в Пермской УФАС поступило 249 жалоб на проведение государственных и муниципальных закупок. Обоснованными признали 64 из них. По итогам проверок ведомство выявило 96 нарушений. Ведомство также возбудило 162 административных дела, а общая сумма штрафов составила 200 тысяч рублей. Кроме того, УФАС рассмотрела 246 обращений о включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. В итоге в реестр внесли 72 компании участников закупок. Краснодарский край возглавил топ направлений для отдыха в бархатный сезон. Результаты исследования представлены сервисом для планирования путешествий OneToTrip. На Краснодарский край приходится 21% заказов. При этом в сравнении с прошлым годом показатель снизился. Москва находится на втором месте, а Санкт-Петербург на третьем. В пятерку самых популярных направлений вошла Калининградская область, которая занимает 4-е место. Приморский край стал 5-м. В прошлом году регион находился на 10-й позиции. Республика Татарстан, ранее входившая в топ-5 популярных направлений, опустилась на 7-е место, пишет ТАСС. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 22 июля в среду в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Слабые температуры нынешней ночью до плюс 18. Завтра днем 28-30 градусов. Сейчас в Перми плюс 28.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины Витаптеки на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
2: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: Тания 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
2: Пермь, улица Ленина, 72Б, Огарин 106, 694, 783, 57.
3: Что на дорогах в Перми сейчас? Посмотрим. По данным Яндекс.Карт, там плотное движение. На 5 баллов загружено. 15-минутные пробки на Попова от Пушкина до Монастырской, на Монастырской от Сибирской до Попова. Потерять около 10 минут можно на Стахановской, на участке от моста через железную дорогу до Карпинского.
1: Радио Альфа. 104,1 FM.

0: Альфа.
1: Если нравится музыка, радио Альфа. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
5: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
6: Перим, улица Ленина, 72Б. Огран 106-594-783-57.
7: Лето в разгаре. И Мебелева дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому.

0: Поту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
1: Коротко расскажу о дорожной обстановке в Перми. К этой минуте, по данным Яндекс.Карт, плотное движение в городе. Самые крупные заторы на Попова от Пушкина до Акулова, на Монастырской от Компроса до Попова и на Стахановской от моста до Карпинского.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.
3: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
4: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Альфа» 104.1 FM в Перми, 8 вечера. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Фридрих Мерц признал зависимость ФРГ от поставок российского газа. Их отсутствие спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис, отметил канцлер. Таким образом, глава немецкого правительства ответил на вопрос журналиста телеканала ZDF, который говорил о невыполнении Мерцем предвыборных обещаний, данных гражданам страны. С 1 августа уведомления по имущественным налогам будут автоматически появляться в личных кабинетах на госуслугах. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба. Сейчас, чтобы получать такие документы через портал, необходимо заранее подать специальное заявление. Новый порядок начнет действовать перед осенней кампанией по уплате налогов. В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС уведомления по-прежнему будут доступны. Бумажные письма получат граждане, у которых нет подтвержденной учетной записи на госуслугах и доступа к кабинету ФНС. Россия по итогам этого года может снова выйти на первое место по числу туристов, приехавших в Турцию. В Анталии ожидает, что до конца года курорты провинции посетят от 3,5 до 4 миллионов россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Средиземноморскую ассоциацию отельеров. За первое полугодие Анталию посетили более 1 300 000 гостей из России. Это примерно на 7% меньше, чем год назад. В отрасли связывают снижение с числом рейсов, курсами валют, ростом цен и геополитической обстановкой. В Пермском крае за первые 6 месяцев года ввели в эксплуатацию 788,5 тысяч квадратных метров жилья. Об этом рассказали в Пермстате. Это 9639 новых квартир, а общий объем строительства на 17% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Большую часть жилья построили индивидуальные застройщики. Также в регионе за полгода ввели в эксплуатацию 167 нежилых зданий общей площадью более 210 тысяч квадратных метров. Килиан Мбаппе установил новый рекорд чемпионатов мира по футболу. В матче за третье место против сборной Англии французский нападающий оформил дубль и довел число своих голов на мировых первенствах до 22. По этому показателю он обошел аргентинца Лионеля Месси, у которого 21 мяч. Третьим в списке остается бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе с 16 голами. Среди действующих футболистов следом идет англичанин Гарри Кейн. На его счету 14 мячей. Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершился. В финале встречались сборные Аргентины и Испании. Матч закончился со счетом 1-0 в пользу испанской сборной. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» и Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В среду 22 июля в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный, слабый. Плюс 18 ближайшей ночью. Завтра днем в Перми плюс 28, плюс 30 градусов.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Драйва. Несмотря на ограничения, россияне продолжают покупать корейские машины. Свежая статистика таможенной службы Южной Кореи преподнесла сюрприз. За июнь в нашу страну было отгружено легковых автомобилей на сумму в 61 миллион долларов. Это около 2500 машин. Поток стал максимальным с прошлой осени. Но до прежнего изобилия далеко. Общий объем поставок на четверть ниже прошлогоднего. Из-за санкций Сеула ввести автомобили с моторами объемом более 2 литров напрямую запрещено. Поэтому существует два разных потока. Напрямую к нам едут экономичные седаны и хэтчбеки. В лидерах заказов Hyundai Sonata, Kia K5, Kia Seltos и Hyundai Kona. А вот крупные кроссоверы, вроде Hyundai Palisade или минивэна Kia Carnival, приходится доставлять обходными путями. Чтобы оценить масштаб нашего рынка, достаточно взглянуть на мировых лидеров, где Россия занимает и 16-е место. В тройку главных покупателей корейских машин входят США, Канада и Австралия. Для сравнения, Соединенные Штаты забирают у Кореи около 120 тысяч автомобилей ежемесячно. Тем не менее, корейский дефицит на наших дорогах пока откладывается.
0: Радио Альфа.
2: Реклама.
3: Мам, где теперь моя комната?
4: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
5: Я здесь.
3: А где?
5: На террасе.
6: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-discord.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: 10 авто в ряд. В Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
8: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
10: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
11: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
12: О, Кама Тревел. Перим, улица Ленина, 72Б. Огрен 106-594-783-57.
13: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, в ваших интересах отделить мечты от реальности. Попытка выдать желаемое за действительное приведет к ошибкам. Тельцы, ваша роль может измениться. Это относится как к личным, так и к рабочим отношениям. Близнецы, возможны хлопоты из-за близких, но для вас это будет хорошей возможностью отвлечься от надоевших рабочих вопросов. Раки, день творчества, мечтаний и романтики. Возможно, вы даже примете какое-то важное решение на эту тему. Львы, вы сможете взять желаемый темп в делах, но теперь встанет вопрос, как его удержать. Сил может не хватить. Девы, возможно, задержки в принятии решений, от которых зависят ваши дела. У вас должен быть запасной план действий. Весы, вы можете стать жертвой собственной небрежности. Например, вы можете забыть что-то важное или допустить дурацкую ошибку в документах. Скорпионы, для принятия решений вам может не хватить информации. Либо ищите недостающие сведения сами, либо придется ждать, как пойдут события. Стрельцы, некоторые события покажутся вам хаотичными, но они внесут в вашу жизнь и мышление, необходимую вам встряску. Козероги, ваши планы потребуют проверки и структурирования. Вы можете обнаружить в них потенциально рискованные или ненужные компоненты. Водолеи, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Девиз дня – делаем все, на что хватит силы времени. Рыбы, возможны неоднозначные ситуации, связанные с личной жизнью или семьей. Старайтесь исключить двусмысленность из своей речи и поведения.
0: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 22 июля в среду в Перми будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18 градусов. Завтра днем плюс 28, плюс 30.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

раньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама,

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 22 июля в среду в Перми будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18 градусов. Завтра днем плюс 28, плюс 30.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: Романтический вечер на радио Альфа.
1: На радио Альфа.
2: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, в ваших интересах отделить мечты от реальности. Попытка выдать желаемое за действительное приведет к ошибкам. Тельцы, ваша роль может измениться. Это относится как к личным, так и к рабочим отношениям. Близнецы, возможны хлопоты из-за близких, но для вас это будет хорошей возможностью отвлечься от надоевших рабочих вопросов. Раки, день творчества, мечтаний и романтики. Возможно, вы даже примете какое-то важное решение на эту тему. Львы, вы сможете взять желаемый темп в делах, но теперь встанет вопрос, как его удержать. Сил может не хватить. Девы, возможно, задержки в принятии решений, от которых зависят ваши дела. У вас должен быть запасной план действий. Весы, вы можете стать жертвой собственной небрежности. Например, вы можете забыть что-то важное или допустить дурацкую ошибку в документах. Скорпионы, для принятия решений вам может не хватить информации. Либо ищите недостающие сведения сами, либо придется ждать, как пойдут события. Стрельцы, некоторые события покажутся вам хаотичными, но они внесут в вашу жизнь и мышление, необходимую вам встряску. Козероги, ваши планы потребуют проверки и структурирования. Вы можете обнаружить в них потенциально рискованные или ненужные компоненты. Водолеи, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Девиз дня – делаем все, на что хватит сил и времени. Рыбы, возможны неоднозначные ситуации, связанные с личной жизнью или семьей. Старайтесь исключить двусмысленность из своей речи и поведения.
0: Радио Альфа.

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 22 июля в среду в Перми будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18 градусов. Завтра днем плюс 28, плюс 30.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.